0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну, насчет счастья любит тишину, с вами современные представители блогосферы, наверное, бы поспорили, согласитесь. Все чаще нам советуют как-то проявлять себя и о своих чувствах говорить громче и громче. Давайте делать громче музыку на Авторадио, ну а чувства я вам желаю испытывать только самые замечательные. Первая автомобильная, меня зовут Олег Пивунов, страна, привет!
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Курс держим правильный, друзья. Обязательно до места назначения добираемся. Всем, кто в пути в этот час, большой привет, друзья. Поскорее вам добраться и счастливой дороги. Всем остальным желаю хорошего настроения. И отличная музыка поможет его еще упрочить. Зовут меня Олег Пивунов. Первое автомобильное. Движемся только вперед и услышимся скоро. Земля.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Вот бывают же песни, которые как будто бы и не выходят из моды. И долго-долго еще при первых же нотах сразу губы повторяют текст этой песни. Такое относится, мне кажется, «Матушка-Земля». Ну что, подпеваем, танцуем. И дальше у нас тоже не менее известные хиты. Это «Авторадио» и «Движение только вперед» с первым автомобильным. Меня зовут Олег Пивунов. Друзья, всем привет и раннего уже часа. Если встречаете его вместе с нами, это здорово. Пусть у вас все будет хорошо. Если...

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88.
8: Без тебя.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме хотят увеличить компенсацию расходов инвалидов за ЖКХ до 100%. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В России предложили полностью компенсировать инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилит доверие к системе социальной защиты, считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Законопроект внесут в Госдуму сегодня. Сейчас действующее законодательство предусматривает компенсацию в 50% таких расходов. Но, согласно инициативе депутатов, новый документ увеличит эти выплаты до 100%.
0: Про Севастополь.
1: Часть Севастополя осталась без электричества после украинской атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что на объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Ранее сегодня Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ. 5 беспилотников сбили в Балаклавском районе. Развожаев попросил граждан экономить заряд телефона и использовать гаджет только для экстренной связи. Также следует по максимуму отключить электроприборы и не перегружать сеть. Губернатор призвал севастопольцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Между тем, власти Республики Крым и города Севастополя создали оперштаб для туристического бизнеса в условиях объявленного режима чрезвычайной ситуации. В него вошли 500 предприятий. Об этом ТАСС сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. На полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои в логистике, электро- и водоснабжении, обеспечении топливом. Помимо прочего, на оперштабе рассматриваются вопросы предоставления юрпомощи представителям турбизнеса, а также обсуждаются вопросы использования альтернативных источников энергии в условиях отключения электричества. Напомню, 11 июля правительство России выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Средства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,5 тысяч компаний, работающих в сфере туризма на полуострове.
0: Про людей.
1: В этом сезоне 386 тысяч жителей России обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Этот показатель на 21% ниже значений, зафиксированных год назад. Наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в республиках Северной Осетии, Дагестана и Мордовия. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические обработки, а также прививки. По данным Роспотребнадзора, в этом году вакцинацию против клещевого энцефалита прошли более 3,5 миллионов граждан.
0: Про запреты.
1: Детям в России ограничат доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом в ближайшие 2 года. В Госдуме предложили запретить такие платформы для детей младше 14 лет. Подростков старшего возраста хотят обучать безопасному и грамотному использованию искусственного интеллекта. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Ни ответов, ни вопросов, но это пока путешествие по этому вторнику что-то да будет. Совсем мы точно справимся вместе. Олеся Соболева у микрофона, вам большой привет и вам же много денег. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры продолжается. Играем мы каждый день, так что прибавляйте громкость своих приемников, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. В любой момент позвоним и сделаем вас богаче. Например, сейчас в банке 13 тысяч рублей. Кому-то достанутся. Скоро и узнаем имя этого счастливчика. А вообще, в счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. Так что вам удачи желаю я и сегодня, и завтра, да и вообще всегда. Всем настроенным на авторадио отличного дня. Олеся Соболева у микрофона.
1: По городу шагает босиком.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70-75 лет. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Банк России. По сравнению с первым полугодием 2025 года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, в пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиента. Еврокомиссия готовит масштабные ограничения на использование соцсетей детьми и подростками.

0: иммунных клеток. Такое мнение в интервью ТАСС высказал кандидат медицинских наук Варилий Литвинов. Специалист пояснил, что кортизол вырабатывается в ответ на стресс. В моменты опасности он временно отключает второстепенные функции организма, направляя ресурсы на обеспечение работы мозга и мышц. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Авторадио и Ред Финч Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
4: Спонсор АОАБ «Инбев ФС».
5: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
12: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
15: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
16: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
17: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
18: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов, северный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17.
6: 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
7: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
0: Реклама на Авторадио.
9: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.com.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 8 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме призвали отменить большинство комиссий банков для граждан. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Банковские комиссии для физических лиц, включая плату за пополнение баланса мобильного телефона, необходимо отменить в приоритетном порядке. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, передают ТАСС. По мнению парламентариев, отказ от дополнительных сборов заставит кредитные организации активнее конкурировать за потребителя и предлагать гражданам более выгодные условия обслуживания. В Госдуме также намерены добиваться бесплатных межбанковских переводов, как минимум между близкими родственниками. Такой документ был ранее направлен в Нижнюю палату парламента.
0: Про здоровье.
2: В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятия по вовлечению граждан в творчество, а затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья в центры медицины здорового долголетия. Их главной задачей станет выявление изменений в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить преждевременную активацию механизмов старения и развития заболеваний.
0: Про дороги.
2: Из-за схода селевых потоков прекращено движение транспорта по Транскавказской автомагистрали. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Южной Осетии. Ограничения касаются всех видов транспорта и действуют до особого распоряжения. Селевая масса сошла повторно к северу от Рокского тоннеля на 73-м километре дороги. Накануне автомобильное движение на участке Транскама закрывали почти на 12 часов. Отмечу, Транскавказская магистраль – это единственная дорога, соединяющая Россию с Южной Осетией. Большая часть магистрали проходит по высокогорью. Трассу периодически закрывают из-за камнепадов, схода селей и лавин.
0: Про торговлю.
2: С 1 сентября для участников электронной коммерции вводятся новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности. Об этом РИА Новости рассказал глава Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будут указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Данное требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей.
0: Про работу.
2: Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что в экономику России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Официальный курс доллара – 76 рублей 62 копейки. Курс евро – 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: По версии Юлии Зиверт, каждому по факту рядом нужен человек, а по версии Авторадио, каждому слушателю вместо гудков в мобильном нужен гимн Авторадио. Потому что только с ним получаются деньги и исполняются мечты в нашей фирменной суперигре «Много денег».
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В этом счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Надеюсь, что и вы тоже с нами. Правила знаете. Гудки меняем на гимн Авторадио. Мечту несем на наш сайт. Внимательно слушаем эфир. Ждем звонка, берем трубку. Называем песню, которая только что звучала в эфире. Забираем банк. Там сейчас 13 тысяч рублей, которые генеральный партнер игры удвоил. То есть 26 тысяч прямо сейчас. Кому? Узнаем у нашей авторадио-рулетки. Номер выбран 6861. Последние цифры, префикс 913. Зовут игрока Сергей. Живет он в Томской области. И с детства мечтает стать водителем-дальнобойщиком и иметь свой грузовик КамАЗ. Какая классная мужская мечта у Сергея из Томской области. Давайте звонить ему. И узнавать подробнее о мечте. Гимн Авторадио хотелось бы вместо скучных гудков. Да, но это не гимн. Говорю уже, надо проверить свой мобильный. Нужно быть всегда готовым к тому, что вам позвонит Авторадио и спросит, какая песня была в эфире, чтобы стать богаче, чтобы ваша мечта исполнилась в эфире главного автомобильного радио страны. Каждому из вас это был знак, напоминание, чтобы прямо сейчас все и проверить, а то будет вот обидно потом, впоследствии. Ну что ж, надеюсь, что и Сергей проверит свой мобильный, чтобы у него там точно гимн Авторадио звучал, потому что хочется, чтобы мечта его детства была исполнена. Ну, а раз хочется, то так-то оно и будет. Запускаем нашу Авторадио-рулетку. Сумма в банке осталась нетронутой, 13 тысяч рублей там по-прежнему, а в счастливом сезоне у нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. Под Новый год, правда, самое настоящее чудо ожидается в виде 6-го суперфинала, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоит шансы на выигрыш мечты поможет вам специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Так что заходите, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека вы.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
6: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
5: О, спасибо. Уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
11: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
13: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
14: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
15: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
16: «Мясной гурман».
17: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
18: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. На Дальний Восток в ближайшие дни обрушатся сильные дожди, вызванные остатками супертайфуна Бави. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Резкие изменения погоды затронут Приморские и Хабаровские края, а также частично Сахалин. Шувалов предупредил о возможных подтоплениях. Напомню, на днях сообщалось об эвакуации более 2 миллионов человек в Китае в связи с приходом супертайфуна Бави. Мокро сегодня будет и в Москве, но тепло. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову. По ее прогнозу, будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В Подмосковье температура будет варьироваться от 22 до 27 градусов. В некоторых районах также возможен дождь, местами сильный. Проще всего путешествовать по миру гражданам Сингапура. Их паспорта позволяют посетить почти любую страну или юрисдикцию в мире. 192 направления из 227 возможных. Японцы могут свободно поехать по 188 направлениям. Страна восходящего солнца делит вторую строчку с Южной Кореей и Объединенными Арабскими Эмиратами. На третьем месте разместилась Швеция с показателем 187 стран. В первую десятку попали еще 33 государства, в основном европейские, но среди них есть Австралия, Малайзия, Новая Зеландия, Канада и США. Россия находится в середине рейтинга на 47-й позиции. Наш паспорт позволяет посетить 114 стран и юрисдикции без оформления визы. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
1: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
2: В ленте.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
16: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
17: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
18: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов, северный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17.
11: 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
12: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
13: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Реклама.
1: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин прокомментировал ситуацию с нефтепродуктами в России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: По словам Владимира Путина, ситуация с нефтепродуктами в России скоро выправится. Об этом президент заявил на форуме Народного фронта «Все для победы, все для России». Российский лидер уточнил, что трудности создают удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. Однако в нашей стране мощная и надежная база энергетики, добавил он, поэтому трудности разрешатся. Президент уведомил, что в Крыму ведутся работы над системой снабжения нефтепродуктами. До нее боевикам ВСУ будет очень сложно добраться, заверил глава государства. Он отметил, что ситуация на полуострове разрешится.
0: Про переговоры.
2: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наступлении подходящего момента для начала переговоров по Украине. Об этом он заявил во время выступления по итогам заседания коалиции желающих в Париже. По словам Мерца, пора сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня. При этом он отметил, что Европа также открыта для переговоров. Вместе с тем канцлер подчеркнул, что европейские страны намерены дальше усиливать давление на Россию.
0: Про паводок.
2: Число подтопленных в результате паводка частных жилых домов и приусадебных участков увеличилось в Свердловской области до 192 и 1252 соответственно, сообщили в МЧС региона. В развернутых пунктах временного размещения находится 91 человек. Остальные пострадавшие граждане временно проживают у родственников и знакомых. За сутки паводковые воды покинули 25 жилых домов, но в 10 муниципальных образованиях зафиксированы новые подтопления. Мониторинг с воздуха с применением беспилотников и вертолета Ми-8 позволяет в режиме реального времени оценивать паводковую обстановку и оперативно корректировать маршруты спасательных подразделений.
0: Про страхование.
2: Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов. В этом году такую услугу приобрели более четверти опрошенных. Это на 22% больше, чем годом ранее, отмечают аналитики. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, большинство добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Около четверти покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Подробнее о том, что дает такая страховка от задержки авиарейса, в беседе с Авторадио рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
3: Важно понимать, что во многих случаях это страхует риски, связанные с закрытием воздушного пространства, технической неисправностью самолетов, ну и просто метеорологическими условиями. Важно, наверное, сказать, что в большинстве случаев выплата происходит довольно оперативно, и для этого пассажиру достаточно просто заполнить электронную форму и указать реквизиты, по которым он сможет получить. При всем при этом нельзя сказать, что данная форма полностью компенсирует потери, потому что надо понимать, что если ваш отдых откладывается и вы теряете сутки или более, то, конечно, эта сумма не покрывает. Как правило, эта компенсация довольно стандартная у разных компаний по-разному. Может варьироваться от процентной стоимости билета или фиксированной суммы. Но при этом, как говорится, в любом случае стоимость его приобретения такого полиса в разы ниже, чем фактическая выплата.
2: Эксперт отметил, что сейчас страховые компании ведут работу над продуктом, который покроет риски потери одной ночи отдыха. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки, курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Сходить с ума мы с вами точно не будем. Мы будем тренировать его. Этот самый ум, оказывается, механическая коробка передач улучшает когнитивные способности. Исследование показало, что вождение на механике стимулирует префронтальную кору головного мозга, которая и отвечает за память, внимание и принятие решений. Оказывается, так тоже можно было. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на авторадио. Делайте громче приемник, пристегивайтесь и вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
12: Строймонтаж С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
14: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
16: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
17: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
18: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В России на 45% выросло число аварий за выезды на встречную полосу в запрещенных местах. По данным госавтоинспекции, за первую половину этого года таких ДТП произошло более 1700. В авариях погибли 529 человек, рост составил 30%. Еще 3000 получили травмы, сообщает Коммерсант. В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем в общем по России. К примеру, в Московской области прирост таких ДТП составил 148%, в Кировской – 120%, а в Ставропольском крае – 218%. Эксперты связывают это и с плохой организацией дорожного движения во время ремонтных работ и с аномальными снегопадами в начале года. Россияне стали реже сталкиваться с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Она отметила, что доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%. Для сравнения, у жителей некоторых африканских государств этот показатель может превышать 50%. Добавлю, в 2025 году россиянам было выдано более 600 тысяч шенгенских виз. Голубика, ежевика и малина вошли в топ самых популярных ягод у россиян. В зимний период растет спрос на черноплодную рябину. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики. При этом классические позиции остаются основой ягодной корзины. Клубника, малина и вишня сохраняют стабильную популярность, формируя базу категории. Что касается зимы, даже в холодное время года покупатели все чаще выбирают свежие ягоды, а не замороженные. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Терек включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
11: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
12: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. «Фит-сервис». Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
13: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
16: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
17: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
20: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов, северный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Реклама. Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на т-банк.ру. А у Т-банк –
4: дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов. Спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
0: Авторадио.

0: Like a crazy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В столице 10 утра.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Силовики ФСБ предотвратили массированную атаку беспилотников в Подмосковье. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
3: ФСБ предотвратило теракт на стратегическом предприятии в Московской области. В Центре общественных связей спецслужбы рассказали, что была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 дронов. Партия ехала из Словакии. Средства поражения были размещены в заранее арендованном ангаре в Московской области, расположенном около предприятия, которое должно было стать целью террористов. Теракт планировался службой безопасности Украины, передает Интерфакс. Предотвращенный теракт в Подмосковье стал одним из прецедентных по масштабу серии диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами с использованием беспилотников.
1: Про документы.
3: Вброс о введении выездных виз для россиян ложны от начала и до конца и сделаны для создания искусственной паники. Подобные фальшивки уже опровергались в 2015, 2020 и 2022 годах, сообщает МИД России. Там напомнили, что право свободно выезжать за пределы территории нашей страны гарантировано Конституцией. Официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала полной ахинеей подобные вбросы.
1: Про инициативу.
3: Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству закрепить в нормативных документах понятие травли. Такая инициатива содержится в докладе о работе в 2025 году, с которым ознакомился ТАСС. Кроме того, предложено разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в образовательных организациях. В докладе отмечается, что в прошлом году число обращений в аппарат детского омбудсмена по поводу травли в учебных заведениях незначительно возросло.
1: Про производство.
3: В Новоуральске и Свердловской области запустили в промышленную эксплуатацию роботизированную линию по производству каталитических элементов для грузовых автомобилей. Ее мощность превышает 200 тысяч до изделий в год. Компоненты предназначены для системы очистки отработавших газов автомобилей, соответствующих экологическим классам Евро-5 и Евро-6. По оценке производителя, мощности новой линии достаточно для покрытия текущих потребностей российских автозаводов в таких изделиях. Подробнее о российских нейтрализаторах в беседе с Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Вместо того, чтобы покупать такие компоненты, если у нас есть возможность, лучше производить их в стране. А поскольку такая возможность есть, ну, грех их не производить. Поэтому это движение абсолютно правильное. Можно дискутировать о том, нужно ли нам Евро-5, не нужно нам Евро-5. Я хочу напомнить, что у нас где-то в 2021-2022 годах уже было готово постановление правительства о том, чтобы мы переходили на Евро-6, но оно так и не было подписано, и этот переход не случился, именно поэтому автомобиль «Лада Искра» соответствует требованиям Евро-6. Там стоит аж два каталитических нейтрализатора. «Азимут», который начнут выпускать кроссовер в сентябре, он тоже будет соответствовать требованиям Евро-6. Поэтому в этом смысле все очень правильно.
3: Добавлю, производственный процесс по производству таких нейтрализаторов автоматизирован. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки, курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Кстати, имя «Любовь» не попало в список самых популярных имен для новорожденных прошлого года. Собственно, как и Олеся. Лидируют Анна, София, Михаил и Александр. Отличного дня каждому из вас. Как бы вас ни звали. Олеся Соболева у микрофона в эфире.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин-экспедиция ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АОАБ «Инбев ФС».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Друзья, всем привет. На Авторадио дневники чемпионата мира в студии Сергей Жирихин. В уравнении под названием «Победитель турнира» осталось совсем мало неизвестных. И сегодня станет еще на одно меньше. В 22:00 по московскому времени в Арлингтоне, штат Даллас, состоится первый полуфинал чемпионата мира 2026. Франция против Испании. Это матч двух лучших сборных турнира по версии очень многих футбольных изданий. Обе команды подходят с идеальной серией, 5 побед подряд, но у кого-то эта самая серия сегодня точно прервется.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026.
3: Две команды, два стиля, две философии и один кубок, который явно не делится пополам. Франция идет по турниру так уверенно, будто у нее в бутсах спрятан навигатор только вперед. Ноль поражений, Мбаппе забивает, Дембеле раздает, болельщики уже мысленно примеряют золотые медали. Кажется, французы решили доказать всему миру, мы не просто играем в футбол, мы его режиссируем и в некотором смысле даже изобретаем. А Испания? Испания — это команда, которая владеет мячом так бережно, будто это последний кусочек хамона на планете. На турнире испанцы накрутили уже больше 4000 передач. Это не футбол, это медитация с мячом. Их девиз «Если мяч у нас, значит нам никто не забьет». Теперь о звездах. Килиан Мбаппе, лучший бомбардир турнира, в четвертьфинале так старался, что даже ушиб голеностоп. Но, по слухам, готов выйти на поле даже на одной ноге, лишь бы не пропустить момент славы. Усман Дембеле, кажется, поставил себе цель забивать в каждом раунде плей-офф, и пока у него это получается. С другой стороны, Ламин Ямаль, который перед матчем бросил дерзкую фразу «Если Франции и стоит кого-то опасаться, то, конечно, нас». Но тут даже комментаторы поперхнулись кофе. У золотого мальчика к этой игре всего 2 набранных балла. А Педри и Родри пытаются одновременно быть дирижерами испанского оркестра и не развалиться от усталости, потому что сезон был, конечно, непростой. Но кто сказал, что полуфинал — это про отдых? Тактическая дуэль обещает быть жаркой. Франция любит быстрый контратак, атаки, рывки, Испания, тотальный контроль и аккуратные пасы. Это как если бы спринтер соревновался с мастером чайной церемонии. Оба крутые, но по-разному. Главный вопрос вечера – сможет ли Испания удержать мяч, так же, как сможет ли Франция его отобрать и убежать в очередной скоростной прорыв. Кстати, история встреч тоже добавляет перца. Испания выиграла 2 последних матча у Франции, в том числе и полуфинал Евро-2024 и Лигу наций 2025 года. Так что для французов это не просто матч, это шанс смыть горечь прошлых поражений и сказать «А ля гер ком, а ля гер». В общем, готовьте нервы, попкорн и запасные голосовые связки. Будет жарко, красиво и очень по-футбольному. А на сегодня это все. Сергей Жирихин, Авторадио, дневники чемпионата мира.
0: Реклама спонсора.
4: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А «Ред Финч» безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
2: «Ред Финч» безалкогольный. Вкус большого футбола.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Минпросвещении сообщили, что школа вправе отказать выпускнику в приеме в 10 класс, если свободных мест нет. В таком случае родителям необходимо обратиться в региональные или местные органы образования. И ребенку должны предоставить место в другой школе. Для поступления в профильные классы может проводиться конкурсный отбор. Однако, даже если ученик его не прошел, то власти обязаны обеспечить ему возможность продолжить обучение по универсальному профилю. Российские компании стали реже расширять штат и внимательнее отбирать новых сотрудников. Как сообщают Вести, период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями при этом усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают искусственному интеллекту. При этом квалифицированные специалисты по кибербезопасности по-прежнему остаются востребованными. Суперкомпьютер «Опта» считает сборную Франции фаворитом сегодняшнего полуфинала чемпионата мира против Испании. Как сообщается на сайте «Опта-аналист», вероятность выхода французов в финал оценивается почти в 58%, а шансы испанцев примерно в 42%. Небольшое преимущество команде Дидье Дешама также отдают и букмекеры. Матч Франция-Испания пройдет сегодня в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Авторадио и сервис «Автору» представляют программу «Есть повод». Специальный гость, директор по продукту «Автору» Антон Юхневич, расскажет в эфире, какие автопраздники отмечаются в этот день, их историю, а также какие автособытия произошли в эту дату. Слушайте программу «Есть повод» 15 июля на Авторадио и будьте в курсе приятных автоповодов. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Наше лето, как наши моря.

0: маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот как можно было весь день играть.
2: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре.
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
2: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
8: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей. Знаменитый мотопарад до государственной границы. Звездные хедлайнеры. 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом». Категория 6+.
0: Музыка

Вот неважно, что на календаре май, январь, сейчас, например, июль, ведь в любое время года мы с вами едем вместе с Авторадио. И играем, напоминаю, друзья, у нас стартовал новый проект «Игра по правилам».

правилом, в котором вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте Авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка, так что заходите, проходите, улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в прямой эфир уже в эту пятницу. 7 недель игры — это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в игре по правилам на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции, МВД России и ФКУ «Дирекция программы ПБДД». 18+. Меня зовут Олеся Соболева. Провожу с вами этот прекрасный летний вторник. А вы, пожалуйста, делайте громче Авторадио. Идите на наш сайт и проверяйте свои знания правил дорожного движения.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов, северный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями с 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: прекрасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Реклама. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
4: «Включи авторадио».
1: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
3: «Включаю авторадио».
1: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
1: Всегда на связи. Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Бензин с начала июля подорожал почти на четверть.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Бензин с начала июля подорожал почти на четверть. Медианные цены на бензин марок 92 и 95 выросли на 20 и 24% соответственно. По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок. В процентном выражении лидирует АИ-100. Отмечается большой разброс цен. У независимых АЗС бензин более чем вдвое дороже, чем у сетевых. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива, пояснив, что НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Правительство ввело запрет на экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина для всех участников рынка. По мнению экспертов, темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут.
1: Про отдых.
4: Российским отцам предлагают предоставить оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Инициатива направлена в Минтруд. Использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев, например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позднее, когда семье особенно нужна помощь. По мнению автора инициативы, такая мера поддержит родителей в первые сложные месяцы после появления ребенка.
1: Про погоду.
4: Циклон Бернадет, пришедший в Калужскую область в конце минувшей недели, повалил в области порядка 300 деревьев. Многие из них задели линии электропередач, что стало причиной отключения электричества. В Калуге отмечено падение 19 деревьев. Не выдержал удара стихии и вековой черешчатый дуб у одного из корпусов КГУ в переулке Воскресенском. Также травмы в регионе получили 2 человека. В Калуге на улице Ленина дерево упало на 83-летнюю женщину. Пенсионерка с различными травмами была доставлена в больницу в Ванинке. В Жукове от упавшего дерева пострадала 61-летняя прохожая. Она госпитализирована с подозрением на перелом позвоночника.
1: Про кино.
4: Фильм о Майкле Джексоне стал первым биопиком, собравшим $1 миллиард. О преодолении этой отметки фильмом «Майкл» сообщило издание Variety. Биографический фильм, вышедший 23 апреля, стал самым прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым биопиком в истории. Он обогнал «Оппенгеймера» 23 года, заработавшего 975 миллионов, и «Богемскую рапсодию» 2018 года, ранее самый прибыльный музыкальный биопик, собравший 911 миллионов. Режиссер картины Антуан Фукуа заявил, что преодоление отметки в $1 миллиард трогает до глубины души. Официальный курс доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс евро – 87 рублей 67 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер 1.

0: медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.
1: Хит всех выпускных в исполнении Басты в эфире главного автомобильного радио страны. Делайте громче. Будем говорить о приятном, о лени. Ну, вы наверняка слышали, да, что безделье полезно для здоровья. Психологи так говорят, а мы кто такие, чтобы им не верить? Вот когда человек лежит без дела на диване, это он не просто время коротает, это его мозг занимается внутренней ревизией, прорабатывает эмоции и сортирует воспоминания. Такое теперь у нас есть оправдание. Это я не лежу. Это мы с мозгом делом занимаемся. Под музыку авторадио, да прямо сейчас. Прибавляйте громкость, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение 14 компаниям на топливном рынке. В частности, предупреждение получили организации в Кировской, Саратовской и Нижегородской области, а также Удмуртии и Краснодарском крае. Ведомстве считают, что рост цен на бензин и дизель мог быть экономически необоснованным. ФАС продолжает следить за ситуацией. В правительстве при этом добавили, что держат ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производство и пытаются насытить внутренний рынок. Ассортимент смартфонов в российских магазинах может уменьшиться до конца года. Как пишет «Известия», ведущие мировые бренды сокращают производство и поставки устройств. В первую очередь это может затронуть недорогие модели. Компании будут реже обновлять такие линейки и дольше оставлять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Среди причин выделяют снижение спроса и рост стоимости комплектующих. При этом популярные модели и основные ценовые категории в продаже сохранятся. Россияне в среднем считают человека богатым при доходе около 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ВЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше, больше 500 тысяч рублей в месяц, а у молодежи и старших поколений около 300 тысяч. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Фильм нам очень понравился, прям супер.
7: Хороший фильм, мне понравился.
8: Мне тоже очень понравился.
9: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей.
12: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов, северный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом.
2: Или проходит. Ты это почувствовал, да?
1: А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЦБ заявили, что не вправе закрыть глаза на топливные цены. Об этом подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решения по ставке важно также, как ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной с мая. По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, предпринятые меры способны стабилизировать ситуацию к осени. С сентября спрос на бензин традиционно идет на спад вплоть до ноября.
3: Про поручения.
2: Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне. Правительству, в частности, поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем и национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года. Кроме того, Кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях, в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов, опережающих развитие. Также поручено закрепить понятие «стажеры» и трудоустройство на стажировку и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем.
3: Про инициативу.
2: В России предложили полностью компенсировать инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, расходы на оплату ЖКХ. Это позволит сохранить доступность жилья для этой категории граждан и усилит доверие к системе социальной защиты, считают авторы инициативы. Планируется, что изменения затронут интересы почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Законопроект должны внести в Госдуму сегодня.
3: Про природу.
2: Рост атмосферного давления прогнозируется в Москве на этой неделе. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 15 и 16 июля показатель будет соответствовать норме, а 17 числа незначительно его превысит и достигнет 751 миллиметра ртутного столба. В выходные атмосферное давление начнет снижаться. Макарова обратила внимание, что такие изменения атмосферного давления считаются плавными. Летом этот процесс наблюдается довольно часто. Официальный курс доллара 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Авторадио. Номер один в России.

как родные, поэтому щедрость авторадио по отношению к вам, друзья, практически безгранична. В счастливом сезоне нашей фирменной игры мы не только раздаем вам 5 миллионов рублей частями, но и исполняем ваши самые заветные мечты. Поэтому, если вы еще не с нами по какой-то причине, срочно исправляйте это недоразумение. Заходите на сайт авторадио.ру, делитесь своей мечтой, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и собственным шансом на выигрыш наслаждайтесь эфиром первого автомобильного. С этого часа в нем Владимир Бодров. Всем привет! We'll be right back.

0: Реклама. Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей. Узнайте больше у официального дилера Cors Group на Зерновой 17.
4: 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
5: Костюм, носки, бритва.
6: И еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В Крыму подготовили дополнительные меры поддержки для промышленных предприятий. Как сообщает парламентская газета, бизнесу помогут снизить расходы и получить льготное финансирование. В частности, увеличат компенсации за сертификацию продукции, снизят ставки по займам на пополнение оборотных средств и разрешат отсрочить выплату основного долга. Предприятия также смогут реструктурировать задолженность и рефинансировать действующие займы. Кроме того, заявки на получение поддержки будут рассматривать быстрее. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, эти меры должны помочь предприятиям сохранить стабильную работу в условиях действующего на полуострове режима ЧС. Российские пользователи жалуются на сбои в работе сервисов Google. Об этом свидетельствуют данные портала Down Detector. Рост числа обращений начался около 9 утра. Чаще всего сообщалось о проблемах с доступом к сайту, поисковой системе и почте Gmail. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, а также Новосибирской, Московской и Саратовской областей. Одновременно фиксируются проблемы в работе GitHub. Большинство обращений связаны с сетевыми сбоями. При этом пользователи преимущественно сообщают о недоступности сайта. В июне в России заметно увеличилось число вакансий для рабочих и специалистов в сфере образования. По данным Коммерсанта, спрос в обоих направлениях вырос на 18% за месяц. Также больше сотрудников стали искать транспортные и логистические компании. Самые высокие зарплаты среди сфер с растущим спросом предлагают руководителям, специалистам в строительстве, логистике и автомобильном бизнесе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
12: Категория 6+.
13: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов, северный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
9: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
8: Ха, а если ипотека не подходит?
9: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
8: И где это чудо?
9: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
8: О, спасибо, уже звоню.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
18: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
19: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
8: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
6: Первое правило Huawei Lev 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei F7 от 2 999 тысяч рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17. 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительных работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проект декларация на сайте нашдом.рф.
9: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобиль. Сильное сердце Калуги.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Севастополе после ночной атаки на энергосистему ввели новый график подачи электричества. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, свет будут включать на 2 часа, после чего последует 6-часовой перерыв. Власти работают над восстановлением стабильного энергоснабжения и просят жителей временно сократить потребление, в том числе по возможности не пользоваться мощными электроприборами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Владимир Путин поручил сохранить действующий порог доходов, после которого малый бизнес на упрощенной системе должен платить НДС. Он останется на уровне 20 миллионов рублей. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума. До этого планировалось поэтапно снижать порог. Сначала до 15, а затем до 10 миллионов рублей. Изменения должны подготовить до 1 августа. Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые дети старше 14 могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, то согласие второго обычно не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
8: но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
14: В прятки интереснее втроем.
15: А для футбола нужно хотя бы четверо.
16: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
17: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
18: Вот как можно было весь день играть.
19: Мир игр стал ее реальностью.
1: Я в игре.
3: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
2: Вот поиграешь.
19: Летом всякое бывает. «Побег из Колбора» уже в кино.
0: 6+. Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина. Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
11: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
12: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
13: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
14: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
17: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Паводки повредили почти 100 участков дорог Свердловской области. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбите Свердловской области из-за подъема уровня воды в реке Ница. Об этом сообщил глава города Николай Юдин. По его данным, уровень воды достиг отметки в 741 сантиметра, а высота в 740 считается опасным гидрологическим явлением. Для эвакуируемых мест жителей дополнительно разворачивают еще один пункт временного размещения. По последним данным регионального МЧС, в 20 муниципальных образованиях в зоне паводка остаются 192 частных жилых дома. Половодье повредило почти 100 участков дорог. Окончательный ущерб региональной дорожной сети специалисты оценят после их завершения, сообщил на пресс-конференции замначальника управления автомобильных дорог региона Олег Мелехов. Сильные дожди начались в Екатеринбурге на территории Свердловской области в конце июня, вызвав паводок в ряде муниципалитетов.
0: Про регионы.
2: Гигантские испанские слизни оккупировали российские регионы после мощных ливней, сообщает Life. Нашествия их фиксируются в Ленинградской области. Дачники жаловались на десятки оранжевых моллюсков, которые уничтожают грядки. Инвазивный вид также встречается в Тверской, Псковской и Новгородской областях Карелии и на юге России. В столичном регионе, где еще 15 лет назад эти слизни появлялись лишь эпизодически, теперь их видят постоянно. Биолог Илья Гамыранов пояснил, что стремительно распространение испанских слизней обусловлено их высокой плодовитостью. Каждая особь способна отложить до 100 яиц.
0: Про нас.
2: Россияне стали реже ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду, выяснили аналитики. Сильнее всего сократилось число чеков в пекарнях. Также снизилась посещаемость кафе, точек быстрого питания, кофеен и киосков с мороженым. Эксперты связывают эту тенденцию с желанием потребителей сократить необязательные расходы. На этом фоне торговые сети активно расширяют ассортимент готовых блюд, предлагая более доступную альтернативу обедам в ресторанах. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в беседе с Авторадио рассказала, что самое важное при выборе готовой еды – это ее состав.
3: Все надписи ПП, фитнес, натуральный, белковый – это зачастую маркетинговые ходы. Переворачиваем упаковку и читаем состав. По правилам, количество ингредиентов идет по уменьшению. То есть на первом месте всегда в составе должно быть, если мы берем, допустим, курицу с гарниром, с каким-нибудь, с картофелем, с гречей, неважно с чем, мы смотрим, чтобы там в первом месте было куриное мясо, потом крупа гречневая и уже дальше какие-то, там, может быть, там, если и соусы, и все на свете. Также в составе готовых блюд должно быть минимум соли, минимум сахара, а лучше вообще его не должно быть. И вообще мы смотрим на термическую обработку. Чем менее обработана пища, тем она лучше.
2: Добавлю, аналитики выяснили, что 51% опрошенных россиян с разной периодичностью заказывают готовую еду или покупают ее офлайн. Официальный курс доллара сегодня 76 рублей 62 копейки. Курс евро 87 рублей 58 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

На что бы ни была похожа ваша жизнь, благодаря авторадио она может стать ярче и счастливее, поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас не забывать о том, что слушать нас можно не только в классическом FM-вещании. Друзья, даже если приемника не окажется под рукой, всегда можно открыть мобильное приложение, нажать play на сайте авторадио.ру, либо сказать умной колонке «включи авторадио». Так что выбирайте удобный способ, оставайтесь с нами и по возможности делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
9: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев, передает RT. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского кризиса необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который ранее заявил, что коалиция желающих является коалицией подстрекателей войны. Он также отметил, что ее представители не хотят достижения мира и совершают враждебные действия в отношении России. Ресурсы Google, Apple и GitHub вновь доступны российским пользователям после временного сбоя. Как пишет газета «Коммерсант», больше всего жалоб поступало из Москвы, Петербурга, Новосибирской, Челябинской и Самарской областей. У части пользователей не работал поиск Google и не открывались сайты в браузере Chrome. Причина неполадок пока неизвестна. В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали доступ к этим сервисам. Мошенники все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Как сообщает газета «Рус» со ссылкой на Минфин, отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – бесплатные экскурсии со скрытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Также туристов могут просить заранее оплатить услуги за границей переводом на частную карту. В Минфине советуют проверять туроператоров и отели, покупать билеты только на официальных ресурсах и избегать сомнительных переводов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Авторадио и сервис «Автору» представляют программу «Есть повод». Специальный гость, директор по продукту «Автору» Антон Юхневич, расскажет в эфире, какие автопраздники отмечаются в этот день, их историю, а также какие автособытия произошли в эту дату. Слушайте программу «Есть повод» 15 июля на Авторадио и будьте в курсе приятных автоповодов. 0+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравилось.
6: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. Давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 15 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Ключевая ставка в России должна снижаться. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Таким мнением президент поделился на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона сообщил, что после разговора с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной предполагает, что ставка может уверенно уменьшаться. Российский лидер поддержал это мнение. Свой вывод он сделал на основе макроэкономических показателей и стабильности экономики. Напомню, ранее Центральный банк России снизил ставку до 14,25% годовых.
4: Про аварии.
3: В России растет число дорожно-транспортных происшествий из-за выездов на полосу встречного движения в запрещенных для этого маневра участках. Об этом пишет «Коммерсант». С начала года произошло почти 2000 таких аварий. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Погибло 529 человек. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио рассказал, что подобный взлет статистики может быть связан с неправильными подсчетами в прошлом году.
5: По целому ряду субъектов федерации, причем очень крупных регионов, например, Приморский край, Башкирия, в прошлом году за 6 месяцев было зафиксировано по одному выезду на встречку с аварией, что чисто статистически просто невозможно. А в этом, соответственно, году в Приморском крае получается рост в 32 раза. Но я подозреваю, что была какая-то заминка с фиксацией ДТП в прошлом периоде, потому что иначе такие статистические перекосы объяснить невозможно. Одни там эксперты говорят, это из-за ремонтов и некачественного, значит, установки конусов и так далее. Но позвольте, не везде в этих регионах проводятся ремонты, мягко скажем. Или другой эксперт говорит, ой, это снег, это все снег. Ну какой это может быть снег, если в Янао снегом на полосе вообще никого не удивить.
3: Отмечу, также эксперт добавил, что решить эту проблему можно только с помощью установки отбойников на дорогах.
4: Про людей.
3: В этом сезоне 386 тысяч россиян обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Как пишет РИА Новости, этот показатель на 21% ниже значений, которые были зафиксированы в прошлом году. Отмечается, что наиболее высокая активность клещей и, как следствие, наибольшее количество жалоб на укусы отмечены в Магаданской области, Камчатском крае, Крыму, а также в Северной Осетии, Дагестане и Мордовии. Для снижения рисков на территории страны проводятся профилактические акарицидные обработки и прививки.
4: Про все остальное.
3: Банк России выпустит монету с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым в честь 75-летия с его дня рождения. Как пишет газета «Метро», эта монета номиналом 2 рубля станет частью серии «Выдающиеся личности России». Тираж составит 3000 экземпляров. Монета имеет форму круглого диска, содержит примерно 15 граммов серебра 925-й пробы. По всему периметру изделия имеется выступающий кант. Официальный курс доллара сегодня 76 рублей и 62 копейки. Курс европейской валюты составил 87 рублей 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: От Москвы до Владивостока, конечно, путь не близкий, но в какой бы точке нашей необъятной вы ни находились, друзья, у вас есть все шансы забрать деньги из банка фирменной игры «Авторадио». И, к слову, я, Владимир Бодров, уже готов предоставить вам такую возможность.
1: Много денег на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И тут неплохо бы добавить, что сбываются мечты у тех, кто делится ими с нами на сайте авторадио.ру и не забывает при этом внимательно слушать эфир, ловить новые игровые эпизоды. В счастливом сезоне на кону 5 миллионов рублей и 5 ваших самых заветных желаний. И с нами по-прежнему генеральный партнер Озонбанк, благодаря которому помимо 5 суперфиналов под Новый год вас ждет еще один 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну и, как я уже сказал, там же на сайте авторадио.ру можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И, кстати говоря, у всех абсолютно, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать у нас деньги. В банке 13 тысяч рублей. Играем по факту на 26 тысяч, потому что наш генеральный партнер выигрыши удваивает, друзья. И я останавливаю авторадио-рулетку, чтобы познакомиться с претендентом на эти деньги. Итак, есть номер участника, он заканчивается на 4867, принадлежит Наталье из Ханты-Мансийского автономного округа, которая хочет квартиру в Москве. И добавляет: хочу жить в Москве, но снимать дорого, поэтому хочу свою квартиру. Ну, своя квартира — это еще дороже, но благодаря Авторадио она может у вас появиться, почему бы и нет. Мы уже разыграли очень много и квартир, и машин, поэтому, Наталья, все может быть. А прямо сейчас у вас есть шанс забрать из банка деньги. Давайте наберем ваш номер и дождемся, надеюсь, ответа. Но в первую очередь, надеюсь, дождемся гимна «Авторадио» вместо гудков, потому что он гарантирует как минимум 3000 рублей, независимо ни от чего. Да, есть гимн, друзья, есть гимн, есть гарантия 3000 рублей, независимо ни от чего. Осталось только поднять трубку, назвать песню, которая только что звучала в эфире, и забрать весь банк. Пока ответа нет, и, судя по всему, уже не будет. Увы, друзья, ответа не последовало. Это, конечно, нас расстраивает, но не очень, потому как 3000 рублей за гимн «Авторадио», Наталья, в любом случае, ваши. И скажу больше, генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». А если впредь будете слушать «Авторадио» повнимательнее, если будете отвечать на наши звонки, то, быть может, уже в третьем суперфинале ваша мечта сбудется. Да, друзья, таким образом в банке становится на 2000 больше. Теперь там 15 тысяч рублей. То есть по факту в следующем эпизоде мы играем на 30 тысяч рублей. Да, на эту сумму будем играть. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Если еще этого не сделали, обязательно замените гудки в мобильном на гимн «Авторадио» на сайте авторадио.ру и расскажите нам, расскажите, о чем вы мечтаете. Запускаю авторадио-рулетку. Она вращается, и суперигра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы. Как сообщает РИА Новости, такие письма получили 18 компаний. В ведомстве объяснили такую меру сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идет о добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента. ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше и помогал снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись от 30 до 50 тысяч рублей, причем больше половины суммы обычно уходит на одежду и обувь. С 1 сентября Министерство здравоохранения изменит перечень медицинских специальностей. 16 позиций уберут, а вместо них добавят 11 новых. Как сообщает портал news.ru, речь идет не об отмене медицинской помощи, а об обновлении штатной системы. Уже работающих специалистов увольнять не будут. Они смогут остаться на своих местах или пройти переподготовку. При этом новых сотрудников на упраздняемые должности принимать перестанут. Часть их функций перейдет к врачам смежных специальностей. Одновременно в перечне появятся специалисты по здоровому долголетию, медицинской реабилитации, микробиологии, нейропсихологии и другим новым направлениям. Закон о кириллице не отменит привычные дорожные знаки с надписями «Стоп», обозначение туалета «VC» и «Денджер». Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте. Там пояснили, что Россия соблюдает Международную конвенцию о дорожных знаках и сигналах, которая устанавливает единые стандарты. При этом с 1 марта информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова не запрещены, но могут использоваться только как дополнение. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Терек включает «Хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсика.
3: Но полезных.
2: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
5: А утром готов «Перекресток». ОГРН 127-7003-4-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Еламед.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Авторадио.
6: Пусть в сердце моем

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Бензин с начала июля подорожал почти на четверть.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Бензин с начала июля подорожал почти на четверть. Медианные цены на бензин марок 92 и 95 выросли на 20 и 24% соответственно. По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок. В процентном выражении лидирует АИ-100. Отмечается большой разброс цен. У независимых ЭЗС бензин более чем вдвое дороже, чем у сетевых. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива, пояснив, что НПЗ частично выходит из строя из-за прилетов. Правительство ввело запрет на экспорт бензина, дизтоплива и авиакеросина для всех участников рынка. По мнению экспертов, темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут.
1: Про почту.
4: Госдума приняла закон о модернизации Почты России. В частности, планируется создание электронной почтовой системы. Она будет использоваться для приема и доставки юридически значимых сообщений от госорганов, Центробанка и извещений требований через личный кабинет на портале госуслуги. Также Почта России получит возможность поручать часть технологических операций другим операторам, компаниям и индивидуальным предпринимателям. На почте не будет комиссии за прием коммунальных платежей.
1: Про Европу.
4: Западные СМИ сообщили о существовании подземного города под Хельсинки. Система убежищ в столице Финляндии рассчитана на 1 000 000 человек и предназначена для укрытия жителей в случае нападения России. Чтобы инфраструктура не приходила в упадок и люди привыкали к этим местам, убежища используются как общественные пространства. Здесь расположены игровые зоны для детей, спортзалы, бассейны, скалодромы, катки, трассы для картинга и репетиционные базы для рок-групп. Ранее Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикация возможности атак на западные страны называл чушью.
1: Про экзамены.
4: Калужские школьники ждут результатов пересдачи ЕГЭ. 8 и 9 июля прошли так называемые президентские дни, когда разрешалось пересдать один из предметов, результат которого выпускника не устроил. Пересдать экзамены решили 1057 выпускников Калужской области. Особенностью этой пересдачи является то, что предыдущий результат будет аннулирован. Рискнуть решили даже ученики с высокими баллами. Так переписывать экзамен, например, пошел выпускник из Калуги, набравший 95 баллов по профильной математике. Добавлю, объявить результаты должны до 16 июля. Официальный курс доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс евро – 87 рублей 67 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Можно, конечно, так же, как все еще лет 20 назад, слушать авторадио исключительно в приемнике, а можно, друзья, шагать в ногу со временем и везде, где есть интернет, выбирать альтернативный способ прослушивания. Сегодня к вашим услугам и мобильное приложение наше официальное, и плеер на сайте авторадио.ру, и даже такой замечательный гаджет, как умная колонка. И да, совершенно не важно, что именно вы выберете. Главное, что останетесь на волнах первого автомобильного, чему лично я, Владимир Бодров, очень и очень буду рад. Всех приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. «Финозонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение 14 компаниям на топливном рынке. В частности, предупреждение получили организации в Кировской, Саратовской и Нижегородской области, а также Удмуртии и Краснодарском крае. Ведомстве считают, что рост цен на бензин и дизель мог быть экономически необоснованным. ФАС продолжает следить за ситуацией. В правительстве при этом добавили, что держат ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производство и пытаются насытить внутренний рынок. С 1 сентября продавцы на маркетплейсах и в интернет-магазинах должны будут подтверждать подлинность и качество товаров. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ, в карточках продукции появятся ссылки на официальные российские или евразийские реестры, где указаны данные о сертификатах и декларациях. Новые правила коснутся широкого перечня товаров, от электроники и косметики до детской продукции. Если товар не требует обязательной сертификации, об этом также должны будут сообщить покупателю. Российские компании стали реже расширять штат и внимательнее отбирать новых сотрудников. Как сообщают Вести, период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями при этом усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере, поскольку часть типовых задач компании передают искусственному интеллекту. При этом квалифицированные специалисты по кибербезопасности по-прежнему остаются востребованными. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Авторадио и Red Finch Безалкогольный представляют Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день Дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
4: Спонсор АО АБ InBev Эфес.
5: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные. И где свои? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
10: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
0: Категория 6+. Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Контракт S7 на 100 самолетов Ту-214 может быть пересмотрен или расторгнут.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Контракт авиакомпании S7 с государственной транспортной лизинговой компанией на поставку до 100 самолетов Ту-214 оказался под угрозой пересмотра или срыва. Главным препятствием остается отсутствие со стороны производителя гарантии по модернизации воздушного судна. Речь идет о переходе на кабину, рассчитанную на двухчленный экипаж, а также о фиксации сроков улучшения летно-технических характеристик и сокращении времени простоя самолетов при техобслуживании. Еще одним нерешенным вопросом называется отсутствие государственной субсидии, которая позволила бы снизить стоимость одного Ту-214 с почти 9 миллиардов рублей хотя бы на треть.
1: Про недвижимость.
4: Предложение квартир в новостройках сократилось более чем на 6%. В первой половине года в крупных российских городах продавалось 310 тысяч новых квартир. Годом ранее показатель, напротив, рос почти на 15%. На фоне высокой ключевой ставки девелоперы не стремятся выводить на рынок новые проекты, опасаясь накопления нераспроданных объемов. Кроме того, дозированный вывод на рынок жилья позволяет девелоперам удерживать цены и избегать избыточных дисконтов.
1: Про жилье.
4: ЛДПР предлагает обязать вузы и колледжи предоставлять иногородним студентам места в общежитиях, а при отсутствии свободных мест компенсировать из бюджета расходы на аренду жилья либо снижать стоимость платного обучения на сумму, сопоставимую с этими расходами. Обращение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Сейчас вузы не располагают достаточным количеством мест в общежитиях для обеспечения всех нуждающихся студентов, прибывших из других городов. К примеру, дефицит мест в общежитиях российских образовательных организаций высшего образование может составлять от 25 до 80%. В таких условиях значительная часть студентов вынуждена самостоятельно арендовать жилье. Такие расходы становятся серьезным препятствием для получения образования, уверены авторы инициативы.
1: Про топливо.
4: Поставки топлива в Калужской области увеличивают. На прошлой неделе объемы выросли на 25%. По поручению губернатора Владислава Шапши совместно с нефтяными компаниями ведется работа по последовательному наращиванию поставок. В результате время ожидания в очередях на ЗС регион сократилась и занимает от 10 до 30 минут. Также на это повлияло ограничение отпуска бензина – 20-30 литров на одну машину. В области для удобства пользователей работают интерактивные карты, информирующие о наличии топлива. Корректность их сведений сверяют специалисты профильных ведомств. Официальный курс доллара – 76 рублей 66 копеек. Курс евро – 87 рублей 67 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один в России.

Мы же здесь на Авторадио как были молодыми, так и остаемся, потому что только тот, кто молод душой, может делать людей, ну, настолько счастливыми. Друзья, в этом году мы уже исполнили два заветных желания наших слушателей. Совсем скоро будем готовы исполнить третье, поэтому если у вас есть заветная мечта, самое время ей поделиться с нами. Все, что нужно сделать, это зайти на сайт Авторадио.ру, заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, рассказать, о чем вы мечтаете, и уже, будучи претендентом на выигрыш, ждать звонка из студии первого автомобильного. В ней по-прежнему Владимир Бодров. Всем большой-большой привет.

0: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17. 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
1: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
2: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
3: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru, а за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в 23 муниципалитетах Свердловской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, с конца июня вода подтопила больше 500 жилых домов и свыше 5000 приусадебных участков. В населенных пунктах, с которыми нарушено сообщение, организовали лодочные переправы. Сейчас в зоне подтопления остаются почти 200 домов. Спасатели откачивают воду, расчищают русла рек и готовятся к ремонту дорог и мостов. В ближайшие сутки в регионе вновь ожидаются сильные ливни, и поэтому сохраняется риск новых подтоплений. В Ленинградской области на служебные автомобили чиновников распространят те же ограничения по топливу, которые действуют для остальных жителей. Такое поручение дал губернатор Александр Дрозденко. Аналогичные лимиты рекомендовано установить и для транспорта местных администраций. По словам главы региона, чиновникам следует отказаться от необязательных поездок, а рабочие вопросы при необходимости решать по видеосвязи. Кроме того, часть нефтяных компаний разрешила отпускать до 10 литров бензина в канистры для садовой техники. Ассортимент смартфонов в российских магазинах до конца года может стать меньше. Как пишет «Известия» со ссылкой на участников рынка, мировые производители сокращают выпуск устройств и объемы поставок. В первую очередь изменения могут затронуть недорогие модели. Компании будут реже обновлять такие линейки и дольше сохранять в продаже смартфоны предыдущих поколений. Среди причин называют снижение спроса и рост стоимости комплектующих. Лень и полноценный отдых могут быть полезны для иммунитета. Об этом ТАСС рассказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. По его словам, во время расслабления в организме снижается уровень кортизола, гормона стресса. Когда человек долго находится в напряжении, защитные силы могут работать хуже. И поэтому спокойный отдых помогает организму восстановиться и поддерживает нормальную работу иммунной системы. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарят скидку 15% на ремонт.
18: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
19: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
20: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
21: Только второй.
22: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
23: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
24: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
2: Авторадио, движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся, мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями с 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
8: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
10: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 7-7-1-3-0.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
14: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
15: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
16: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
17: «Мясной гурман».
18: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
19: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
20: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
21: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
22: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
23: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
24: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09. 2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии, уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре?
9: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. На Урале ввели режим ЧС. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Режим чрезвычайной ситуации действует на Урале. Его ввели на территории 5 муниципалитетов. Еще в 23 муниципальных образованиях Свердловской области действует режим повышенной готовности. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС Владимир Пургин. По его словам, данных о пострадавших среди населения не поступало. Спасатели развернули пункты временного размещения в зонах возможного подтопления.
0: Про технику.
2: Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России. Сейчас речь об оптимизации ассортимента. Во второй половине 2026 года компании, вероятно, будут реже обновлять недорогие линейки и дольше сохранять в продаже устройства предыдущих поколений. Ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин рассказал корреспондентам Авторадио о ситуации на рынке электроники.
3: Эпоха дешевой электроники закончилась. Стоимость электроники растет, растет на глазах. В этом году смартфоны подорожают еще процентов на 30, уже где-то 15-20% вверх они ушли. Мировой кризис, он не только в России. Линейки производителей сокращаются, больше всего страдают бюджетные модели, потом средний сегмент и меньше всего премиальные модели, флагманы. Если говорить о сокращении ассортимента, к концу года мы увидим сокращение примерно на 25% в штучном выражении, но и объем рынка в мире и в России падает. Соответственно, надо приготовиться к тому, что рост цен продолжится в 2027 году. Мы увидим еще примерно 30% повышения цены, при этом ухудшение характеристик многих моделей.
2: Как сообщают «Известия», объемы поставок для российского рынка уже заметно снижены. По данным СМИ, в отдельных категориях это приведет к сокращению доступного выбора моделей.
0: Про страхование.
2: Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов. Как пишет газета.ру, в этом году такую услугу приобрели более четверти опрошенных. Это примерно на 22% больше, чем годом ранее, отметили аналитики. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, большинство добавляет ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или же сервис бронирования.
0: Про работу.
2: В топ самых востребованных в России рабочих профессий вошли швеи, слесари, а также сварщики. Как пишет «Комсомольская правда», в топ-7 попали машинист, электромонтер, повар и каменщик. Отмечается, что в экономику России до 2032 года нужно привлечь примерно 3 миллиона квалифицированных рабочих.
0: Про природу.
2: Рост атмосферного давления прогнозируется в Москве на этой неделе. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 15 и 16 июля показатель будет соответствовать норме, а вот 17 числа незначительно его превысит. В выходные атмосферное давление начнет снижаться. Макарова обратила внимание, что такие изменения атмосферного давления считаются плавными. Летом этот процесс наблюдается довольно часто. Официальный курс доллара сегодня 76 рублей и 62 копейки. Евро 87 рублей и 58 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв».

0: Самое прекрасное время – это вечер, работа заканчивается. Заканчивается работа, я сказал, настроение улучшается, пробки рассасываются, дом все ближе.
1: Вечер – это мягкий знак в конце предложения дня.
2: Ой-ой-ой, это кто тут у нас цитатами из интернета прям рассыпается.
1: Ты знаешь, сегодня можно сыпать чем угодно и где угодно. Сегодня день хаоса и беспорядка.
0: Да что вы говорите?
1: Да, очередной дурацкий праздник, который почему-то хочется отметить.
2: Я за.
0: Захар, ты всегда за.
1: Адепты этого праздника призывают хотя бы один день в году отказаться от стремления к идеальности.
2: Опять я за.
1: Давайте откажемся, да? Хватит быть идеальными.
0: От идеальности?
1: Хватит,
0: да. Совсем?
1: Проведем шоу через пень-колоду. Вот так вот прям.
0: Пустимся во все тяжкие?
1: Да, отпустим тормоз.
0: Нет, не можем. Ну, извини, у нас все-таки гости, причем гости высококультурные, не побоюсь всех слов, надо соответствовать, так
1: ну, сказать. Ну, давай, объявляй.
0: Да, ну, во-первых, уже буквально через 15 минут звезды мюзиклов Наталья Быстрова и Иван Ожогин представят нам новую программу, которая называется «История любви». Это красиво.
2: Ну а кроме того, сегодня в нашем шоу обсуждаем подорожание ОСАГО, готовим самые модные холодные супы,
1: изучаем феномен бежевых мам и отмечаем триумф седой ночи.
0: В общем, слушать подано, друзья. Мы начинаем. Здесь Брагин, Гордеева, Захар. До 9 вечера. Вместе с вами на Авторадио.
3: Вечернее шоу. Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+.
4: Реклама спонсора.

0: Не хотелось начинать с плохого, но новости из ленты не выбросишь. Сегодня опасный день. Ну или, скажем так, подозрительный день.
1: Так, не пугай.
0: Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда. Вот.
2: А все. Сегодня как раз вторник или среда.
0: Понимаешь? Ну поэтому я говорю...
1: И после обеда.
0: В это время люди чаще всего заняты рабочими делами, не ожидая звонка от афериста. Вопросик сразу возникает, а что люди делают в понедельник, в четверг и в пятницу?
1: Они ожидают.
2: Аферисты отдыхают в понедельник у них после... выходных,
1: а потом готовят отход.
0: То есть люди не ожидают звонка. Чем, собственно, злоумышленники пользуются? Которые каким-то, видимо, просто, ну вот, опытным путем выяснили, что именно вторник и среда – это самое-самое то. Ну и по данным аналитиков сервиса, в первом полугодии 2026 года нежелательные звонки чаще всего поступали. Вот тут интересная статистика. Людям в возрасте от 35 до 44 лет, у 20% из которых есть дети. Задумайтесь, если все обстоятельства
2: это, мол,
0: сошлись...
2: Есть деньги. Так, есть дети.
0: Да, есть дети, 35-44, да, вторник,
2: группа
0: среда.
2: Риска.
0: Если все сошлось, не берите телефон в ближайшее время.
2: Угу. Ну, не то чтобы про мошенников, но про деньги у меня продолжение. Коллеги, у вас есть традиционные места, куда вы прячете заначку? Значит, заначка есть у вас?
0: Иногда бывает.
2: Иногда бывает.
1: То есть сейчас, когда перешло все на карточки, уже смысла нет.
0: Нет, я иногда сама от себя вот таким образом. Потому что на карточке проще потратить.
2: Ну, это забыть можно, знаешь, потерять, забыть.
1: Как приятно найти. Никогда такого
0: не бывало.
2: У меня была когда-то несколько лет назад заначка, я прятал, вот стенка у меня стоит, я за стенку в конвертике там вот так вот подсовывал там с угла, знаешь, чтобы никто не нашел. Ну, естественно, жена устроила генеральную уборку и обнаружила. Вот как вообще могла?
1: Вот это вот в этом опасности таится.
2: В общем, финаналитик Андрей Бархот объяснил, где лучше всего прятать деньги. По его словам, правильный тайник должен быть не только надежно спрятан, но и находиться там, куда, например, жена заглядывает крайне редко. Первый принцип – своя рубаха ближе к телу. Это когда мужчина прячет в места, к которым чаще всего обращается именно он. Например, шкаф с мужской обувью. В одной из этих коробок можно спрятать заначку, сказал он.
0: Ненадежно.
2: По его словам, также можно использовать старинный способ убрать купюры внутрь ботинка. Кроме того, можно запрятать небольшую сумму денег в прихожей, где, прикрепляя их к торцу ящика, в котором лежат зонты, вот можно спрятать. Бархот отметил также, что можно спрятать заначку в резонаторном отверстии гитары. Там деньги будут абсолютно скрыты от чужих глаз.
1: Для начала надо купить гитару.
0: Я тоже хотела, если мой муж спрячет деньги в гитару, я сразу заподозрю неладное, потому что он никогда не играл на гитаре.
2: А ты специально
0: тут
2: купил,
0: гитара.
2: Да, и не играешь.
0: Дорогой, зачем вам гитара?
2: Ну, то есть лучшими местами, еще раз, спрятать значок является мужская обувь, полка для зонтов и корпус с акустической гитарой.
1: А действительно, а за зонтами-то женщины никогда не лезут.
0: Да, ну ладно.
1: Это самый ящик. А, друзья, ну а теперь то, что абсолютно актуально, поскольку в этом 26-м году служебный роман стал одним из самых популярных способов завести отношения. По аргументации очень проста. На работе люди проводят большую часть своего времени, чем где бы то ни было. Поэтому лучше узнают своих коллег. Там проще понять, подходит тебе этот человек, понять его характер, привычки, стиль общения. В общем, составить полную картину о предмете своего обожания или, соответственно, потом уже не обожания. Ну и самое главное, что бизнес понял, что контролировать личную жизнь взрослых людей бессмысленно, потому что раньше компании пытались прописывать тотальный запрет каких-либо отношений внутри коллектива. Ну и самое главное, что это подхватили различные сервисы. Они уже готовы предложить свои решения для корпоративных клиентов, создать приложение для знакомства. Мало того, некоторые крупные IT-компании уже обсуждают возможность включить сервисы вот этих вот онлайн-знакомств в корпоративный соцпакет. Вот до чего дошло, чтобы людям было комфортнее находиться на работе, приходить пораньше, а уходить, соответственно, попозже.
2: А то и оставаться на работе. Ночевать.
1: Почему бы и нет, сверхурочный.
2: Да, вообще называется у нас сегодня «Служебный роман».
0: Да, ну понятно, как всегда, в этом словосочетании есть двойной смысл. Служебный роман может быть просто между двумя одинокими людьми, мужчиной и женщиной, которые встретились именно в трудовом коллективе. А бывает, что иначе, что у каждого есть свой дом, семья. И вот в данной ситуации мы тогда вас спрашиваем, осуждаете ли нет вы такие романы? Или у вас у самих была пикантная история? Или наоборот, просто счастливая история, в которой два одиночества нашлись именно на работе? Чем все дело закончилось?
1: Итак, плюс 7-915-459-2020. Это тот самый единый номер, на который вы должны писать свои сообщения. Официально это... СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
0: За лучшие комментарии получите два билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на Большой спортивной арене «Лужники».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17.
11: 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Любви все месяцы покорны. Июль не исключение. Сейчас вот так красиво я начал, да? Именно в июле, друзья, в Зеленом театре ВДНХ состоится самая романтичная премьера этого лета. Концерт «История любви». 14, 22, 28 числа «Люмисфера» представляет премьеру новой программы «В свете 8000 свечей». Представьте только. При участии звезд российских мюзиков и музыкального театра. И эти звезды сегодня у нас в гостях. Лауреаты премии «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» Иван Ожогин и Наталья Быстрова.
2: Здравствуйте, здравствуйте,
3: привет, привет,
4: здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: здравствуйте.
1: Ближе к микрофону.
2: Бери микрофон так себе.
1: Вот, не стесняйтесь, вот. Иван, поднимайте, да, вы высокий у нас. Так,
4: не
1: отлично.
4: Только у вас. А вот так лучше.
1: Вот так лучше гораздо, да. Добрый вечер еще раз. Ну, что хочется спросить, во-первых, маловато стала сцена театра или сейчас в мюзиклах перерыв, что вы лишили, так сказать, поработать на стороне?
3: Именно, потому что в некоторых театрах сейчас и ушли в отпуска.
1: Так, а вам не терпится поработать, маловато, да?
3: Вот Ваня вообще буквально с самолета и
4: сразу на работу. Я за 11 дней отдыха просто соскучился по работе, начал с ума сходить, лезть на сцену, понял, что мне нужно...
1: Лезть на сцену.
4: Хоть где-то найти ее. Я чуть всех аниматоров не распугал в Турции.
3: Собственно, из-за Вани мы и выступаем сегодня. Ах, вот не дал что. Никому отдыхать. Сам не отдыхал и никому не дал.
4: Я во всем виноват. Во всем Ожогин виноват. Есть такой популярный хэштег.
1: Давайте поговорим о программе.
3: Зеленый театр ВДНХ – идеальное место для звучания живого оркестра, поэтому «Люмисфера» давно уже облюбовала эту площадку. А вам самим как? Труднее, легче, привычнее или, наоборот, даже желание выступать именно на открытой площадке? Вот этот свежий воздух, вот эта вот природа.
1: Зелень, ВДНХ.
3: Именно, потому что вообще это какие-то особые ощущения, потому что на сцене и в театре мы создаем, да, вот эти впечатления и ощущения для зрителя, ну, искусственным путем. Свет, декорации, да. А здесь сама природа, само пространство диктует какие-то волшебные ощущения, когда вот это дуновение ветра, какие-то мурашки по коже у зрителя, да.
1: Но, то есть декорации природы. Звукоизвлечение же другое.
4: Звукоизвлечение другое. Прости, что я тебя перебью. Конечно, в театре мы все-таки технически ограничены крышей, стенами. А здесь, ну, какой артист не мечтает попеть на стадионе? Здесь почти стадион, открытое пространство.
3: Что нам Лужники? Вот где!
4: Зеленый театр.
3: И, собственно, премьера-то не просто летом, а сегодня, буквально сразу после вашего эфира, мы пойдем готовиться, отпаривать платья, делать красоту и ждать встречи со зрителем. И, кстати говоря, те, кто сейчас нас слушает, я могу немножко подразнить, что буквально там каких-то буквально пару-тройку билетов осталось. Поэтому счастливчики, которые сегодня свободны, либо живут совсем рядышком с Зеленым театром ВДНХ, у вас есть шанс.
1: Не, ну есть еще 22-28, есть еще шанс приехать в Москву, в отпуска и так далее.
4: А вдруг они не наступят?
2: Давайте по программе. Заявлено, сейчас буду цитировать. В программе «Вечер» удачно миксуются классические произведения, фрагменты из мюзиклов и современные хиты. Скажите, вот по вашему опыту, у любителей классической музыки или наоборот, у любителей музыки популярной, не вызывает это определенного отторжения? Дескать, нельзя все мешать в одну кучу и миксовать классику с
1: попсовой? Определенная публика приходит на классику послушать, любители такие, ну, в очках там все.
3: С партитурой соответствует или нет? Да.
4: Но с художественной музыкальной точки зрения, мне кажется, любой ход может быть оправдан.
2: Не, оправдать можно всякое, это правда.
4: Поэтому, если это все удачно компонуется в одном звучании, например, одного коллектива, одного оркестра симфонического, там, с одними солистами,
2: аранжировки все.
4: Поэтому это все звучать может, конечно, все.
3: Это во-первых. А во-вторых, ведь действительно все эти произведения объединяет именно эта атмосфера. Для того, чтобы показать, как органично вот в этом пространстве с этим оркестром, с артистами, при свечах можно петь и песни «Абба», и лирические какие-то дуэты исполнять, и, собственно, рок петь, и какие-то кроссоверы, которые как раз близки к тем любителям классики, да, кроссоверы — это мюзиклы, которые очень близки к академическому такому исполнению.
4: Ну, например, «Призрак оперы».
3: Да.
1: Да, Наташ, то есть, прости, я сейчас размышляю над тем, что, вот, допустим, там и рок есть, да, и поп-музыка, а вот подаете вы материал так же ранжируя, скажем так, да, и преподнося это как мюзикл или просто как классические там, по произведению или рок-произведения?
3: Нет, ну, конечно, как мюзиклы, потому что не просто арии, не просто песни, а с каким-то внутренним монологом прежде всего, потому что у нас уже это, да, как бы...
5: Ну, зашито уже.
3: Зашито, да, и мы знаем, про что поем. И все-таки, конечно, ну, это исполнение несколько иное, другое, как бы, прочтение со стороны мюзикла, да.
1: Можно вот так вот попросить буквально сейчас акапельно что-то сделать вот прямо в эти микрофоны, как вы сидите? Может быть, потом мы послушаем другой номер, а сейчас... А, это настройка, да, у нас? Да. Так, что это будет?

0: Аплодируем.
1: У нас контрамарка, как всегда, мне так нравится.
2: Вот, пожалуйста, вам яркий пример того, что, да, все знают исполнителя Элвиса Пресли, эту песню, как сольную песню Элвиса Пресли, а мы вам спели ее. Дуэт, как дуэт из мюзикла «Привидение».
0: А правда, что вы ни разу до этого не пели в дуэте?
3: Нежданчик.
2: Неправда.
0: Неправда?
4: За последние несколько десятков лет?
0: Не, мне просто сказали, что действительно вот этот эксперимент, это впервые, когда вы...
2: Вот именно эту песню, вот эту арию мы никогда не пели, мы даже не исполняли роли в этом мюзикле, но, видите, мы свое получили.
0: Молодцы.
2: Да, действительно.
0: Ну, и также в этот вечер прозвучат мировые хиты разных эпох и поколений, произведения Уэвера, Прокофьева, Рихтера, Вивальди, фрагменты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров», «Красавица и чудовище» и другие культовые песни о любви. А какие песни авторы программы считают культовыми? Вот именно о любви, которые прозвучат. Одну из них мы только что слышали.
4: Ну, «Музыка ночи» из «Призрак оперы».
0: Так, ну «Призрак оперы» понятно.
2: Ну, тоже такая одержимая любовь, да?
4: Конечно.
2: То есть разные.
1: И... Наталья, у тебя какая любимая песня о любви?
2: Ой, моя самая любимая песня — это все-таки из мюзикла «Абба», потому что для меня, ну, вообще проект «Мама Мия» очень много значит. Это мой первый проект, моя первая главная роль. И ария «The Winner Takes It All» — это другая, это трагичная любовь, да, когда расставание, и ты все равно в состоянии любви остаешься и говоришь: да, я проиграла, там победитель получает все. Для меня вот эта песня самая, скажем, любимая.
0: Иван?
4: Да не могу сказать,
0: песня
4: что
0: о любви.
4: У меня, что...
0: Я песня люблю тебя до слез. У вас нету в программе Серова?
4: К сожалению.
2: Пока нет, но...
4: К сожалению. В моей программе личной она есть.
0: А то есть у тебя еще и личная программа.
4: У меня много программ.
0: Понятно. Друзья, ну, действительно, у нас профессионалы в гостях в данный момент, звезды мюзиклов Иван Ожогин и Наталья Быстрова. Продолжим разговор через несколько минут.

0: реклама. Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: Берег включает «хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
1: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
0: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Все инструменты.ру. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
15: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
16: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Авторадио.
19: У нас в гостях звезды мюзиклов Иван Ожогин и Наталья Быстрова и...
20: Великолепные!
19: Продолжаем наш романтический вечер, разговор о программе «История любви» и не только, в которой, напомню, участвуют наши гости. За музыкальную часть вечера традиционно отвечает оркестр «Люмисферы» под руководством дирижера Павла Гагадзе. Гостей ждет незабываемое время в атмосфере любви, красоты и тепла, возможность отдохнуть душой и открыться новому. Или новой. Все зависит от того, с кем вы придете. Иван, твоя цитата. Именно любовь – источник самой красивой музыки. Вот для тебя какой мюзикл является в этом плане самым страстным, эмоциональным, может быть, интригующим?
3: Пример любви.
11: Ярким, наверное, является «Призрак оперы», интригующим «Бал вампиров», эмоциональным, не знаю, наверное, «Привидение» или еще какой-то.
19: А вот именно фигуре. Роль, которая по-настоящему тебя будоражит, вот когда ты выходишь на сцену, исполняя именно эту роль, ну прям мурашки по коже.
11: Воланд в «Мастере и Маргарите».
19: Неожиданно.
11: Он пылает страстью к Маргарите.
19: То есть вот такая, такое прощение, вот я просто такого не слышал ни разу.
11: У нас любовный, как это сказать, треугольник, четырехугольник. Да. Гела любит Воланда, Воланд любит Маргариту, Маргарита любит мастера, но желает Воланда.
21: У вас любовный квадрат.
11: Квадрат какой-то. Трапеции.
21: Ромб.
11: По параллелепипед. Всем параллелепипед.
22: Наталья, а для тебя какая постановка в этом плане стала самой сложной?
23: Вообще из всех моих?
22: Да.
23: Ой, вы знаете, у меня есть сейчас топ любимых ролей. Я, например, на протяжении 10 триумфальных лет мюзикла «Анна Каренина» рассказывала и пела историю любви Кити Щербацкой. А теперь я выросла, меня повысили, я теперь присоединилась к Аннам, своим прекрасным коллегам, Кате Гусевой, которой, кстати, был день рождения, юбилей.
19: Да, поздравляем, совсем недавно.
23: Получила, да, во-первых, звание народной артистки, и юбилей у нее вечно молодая, красивая. Вот, Лера Ланская, Оля Беляева, и, собственно, я с ними рядышком теперь лежу.
19: И четвертая Анна.
23: Да, лежу, значит,
19: на путях. Потому что, понятно, Анна такой раз. Да, материал,
23: да,
19: простите.
23: Да. На пути,
19: за
23: на пути,
19: черный,
23: да,
19: юмор.
23: Говорю, девочки, подвиньтесь, рядышком прилягу. Вот, потом, сейчас, я не знаю, можно, да, говорить название проекта?
19: Конечно.
23: Да? Гастрономический мюзикл театра «Одеон», который называется «Москва. От заката до рассвета». Я играю роль вороны. Вот это вообще, я кайфую невероятно. И все, кто приходят смотреть на меня, меня не узнают. Потому, мало того, что я черная там, но я, наконец, играю не положительную драматическую героиню, а я такая роковуха, злая.
19: Вот, наконец-то! Но, нутро, знаете, пошло,
23: да,
19: Наташа!
23: Нутро открылось.
19: Да,
23: и главное, все, я вызываю такую симпатию всех зрителей и зрительниц. И все говорят, ну там есть положительная героиня, что там и граф темного мира. Господи, граф, зачем он взял ту риэлторшу? Вот ворона, ворона, все болеют за ворону. И, конечно, Екатерина Первая. Жена Петра Первого. Собственно, вот он перед вами сидит. В Санкт-Петербурге мы с Ваней... У нас чудесный дуэт, мы играем в мюзикле «Петр Первый». Вот, и, конечно, такие масштабные личности, сыграть таких людей с такими историями, вообще, ну, это такое многослойный пирог, то есть сюда можно копать,
11: судьбы,
23: копать,
11: правда,
23: и копать. Музыкальный, да, материал восхитительный. И, кстати, вы знаете, кто написал, кто композитор музыкального материала? Современный?
11: Фрэнк Уайлдхорн.
23: Который написал «Джекил и Хайд». Прям вот собственной рукой, собственными...
11: Написал по, да, заказу, да, заказу, да, театра.
19: Вот, да, судьба, а, Екатерина, Анна Каренина.
23: Да.
19: И ворона, наконец-то! Хорошо получается.
24: Давайте продолжим. Сейчас много мюзиклов делаются по произведениям известных исполнителей. Тут вам и вальс «Бастон» Александра Розенбаума, и «Бит-квартет секрет», и «Баста».
22: Ничего не бойся, я с тобой.
24: Да, да, да, да, да. И «Баста». Вообще, как вы относитесь к такому вот прочтению?
22: Мюзикл-байопик, да?
24: Да.
11: Ну, это всегда шаг вперед, мне кажется. На количестве мы все равно выигрываем на качестве мюзикла. Какие

0: И потом градус потом эмоций неожиданно, так зашкаливает,
1: да, неожиданно начинает лепить,
0: что
1: да.
0: героиня не может говорить, она поет, потому что у нее градус эмоций. Но дальше она все равно продолжает действовать. Если она кидает батман не потому, что красиво, а потому что... Ну,
2: потому
0: вот
2: что не может,
0: вот,
2: потому что она уже не может петь уже.
0: Потому
2: уже
0: что она вот такой танцевать. Пендель дает своему, там, я не знаю, возлюбленному. Это называется джумбокс-мюзиклы. Угу. И, собственно, «Мама Мия» джумбокс-мюзикл. А, по песням «Джипси Кингс» был мюзикл обожаемый мой «Зорро».
1: А вот если бы вам сказали, ребят, вот на кого бы вы хотели сделать мюзикл? На музыку какой группы? Исполнителя? Ну... Ну, жги.
0: Ну, чтобы был такой большой пласт, да? Ну, конечно, это, наверное, группа «Руки вверх».
1: Руки. Не, ну а почему нет? Сейчас же как раз...
3: Юбилейные мероприятия у них. Да, у них и фильмы, и мюзикл выходит, и уже что, и концерт у них там какой-то рекордный.
1: А уж какой пласт музыки.
3: Да,
1: кстати,
3: это целая история.
1: Слушайте, давайте сейчас в качестве примера, ну, в качестве эксперимента, да, вам раздадут, сейчас уже раздали, да, тексты известной композиции «Руки вверх, крошка моя».
3: Крошка моя, да.
1: Да. И мы попробуем из этого сделать, ну, какой-то сейчас...
3: Какой-то «Руки вверх».
1: Номер мюзикла, да, который так и называется, допустим, «Руки вверх».
0: Самая драматичная ария из репертуара.
1: Так, Иван задумался над текстом. Ну, я надеюсь, что не первый раз.
2: Я в этой концепции первый раз слушаю.
1: Первый раз? Нет, ты первый раз.
2: Сейчас буду сочинять.
1: Ну, ты слышал до этого песню, эту «Крошка моя»?
2: Возможно.
1: «Крошка моя, я по тебе».
2: А, вот это вот.
1: Да-да-да-да-да. Она. Я не верю, что ты не слышал.
0: Давай,
1: все
0: вот
1: в этой стране слышали.
0: А накиньте нам какие-нибудь обстоятельства, вот не просто петь, что случилось.
1: Ну как,
0: не знаю,
1: трагедия.
0: Там, провожают на войну он... или там
1: ну нет, ну зачем же войну так, ну не усугубляй.
0: Ну, вот, ну что-нибудь вот скажите.
3: Ну как же, как ну, же, он в армию ушел.
1: В армию
0: да,
1: ушел, да, да.
2: Призыв.
1: Да. Да. Ну допустим, ну руки вверх, да, он ушел в армию.
3: Весь.
2: Крошка моя, я по тебе скучаю, я... Тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала. Но я вернусь, чтоб ты узнала.
1: Наталья?
0: А я сижу с этим письмом уже практически с другим человеком, возлюбленным.
2: Вот
0: я. И тут на меня навеяло вот эти прошлые часы. Я далеко, я по тебе скучаю, я от тебя письма вот получаю. Ты далеко и тоже ведь скучаешь, и я вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя.
1: Аплодисменты, ну вот и готов. Я думаю, Сергей сейчас услышит, скажет, да ну его эту плаксу, да? Вот, тут гораздо лучший вариант, наклевывается. «Крошка моя», мюзикл в исполнении наших уважаемых гостей. Итак, друзья, не будет звучать эта композиция, имею в виду «Руки вверх», в ближайшее время на ВДНХ, но будут другие замечательные романтические
3: прекрасные
1: мелодии, да, все это очень красиво, оркестр, представьте, 8 тысяч свечей, романтическая атмосфера.
3: Зеленый театр ВДНХ.
1: Зеленый театр, 14, 22, 28 Зеленый театр ВДНХ, программа «Люмисферы. История любви». Как говорит Баста, всем быть. Ну а мы благодарим наших гостей. Это Наталья Быстрова, Иван Ожогин.
3: Спасибо,
2: спасибо
3: вам.
2: Спасибо, спасибо. Отличного вечера и ждем вас.
1: До встречи на программе.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
8: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода. Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на mirdostoevskogo.rf.
11: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Итак, служебный роман. Как вы относитесь к такому сценарию совместной работы? Осуждаете или нет? Приветствуете, возможно, даже? Или, например, там у вас конкретно самих была пикантная история, как все развивалось и чем закончилось? Давайте поговорим сегодня об этом. Тем более сообщений пришло уже много, и они весьма-весьма интересные.
1: Игорь передает нам привет из Черногории. Спасибо, Игорь. Мы не завидуем. Нет. Вот. У меня один раз пишет, что в жизни был служебный роман, причем с женщиной на 5 лет меня старше. Но это вообще не имеет никакого значения. И скажу я вам, в этом нет ничего страшного. Потом страсти и чувства утихли, и все встало на свои места. Вопрос только, на какие места встало?
0: Ну, каждый остался при своем, да? Все работают, все общаются, нормально. Все прошло, ни у кого ничего не болит.
1: Это главное.
0: Это главное, да. Не, ну если так все тихо, мирно, ни на кого это не повлияло, ни в каком смысле, то, наверное, Игорь, наверное, тогда
2: ничего
0: можно прийти
2: нет.
0: к формуле, да, ничего страшного, как вы и написали. Работали с будущей супругой в одной компании, долго общались по телефону, не видя друг друга. Встретились, закрутилось. То есть события развивались стремительно. Встретились, закрутилось. Вот мы уже почти 14 лет вместе.
1: Интересный у нас глагол есть в русском языке. Закрутилось. Не знаю, как в английском. Если там закрутилось у них что-то.
2: Ну, я думаю, есть какое-то жаргонное словечко.
1: Да.
2: А Денис пишет, что в далеком 2014-м пришлось поехать по работе в другой филиал компании. Увидел тамошнюю руководительницу, влюбился до беспамятства. Хотя состоял в отношениях. В тот же год рассказал ей, что втюрился в нее.
1: Еще один глагол.
2: Да, а бывший уже сейчас бывший, сразу признался, что влюбился в другую. Расстались трудно, но мирно, ибо были договоренности не лгать, если так случится. И вот, с 14 года мы вместе с моей возлюбленной Александрой прошли, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Во как!
1: Да, иногда вот так приходится несколько вод пройти для того, чтобы найти свою настоящую судьбу. Друзья, давайте сейчас поставим пока на паузу наши служебные романы, хотя, конечно, подробности уже поступают очень и очень пикантные и интересные. Итак, служебный роман, осуждаете или нет? Была ли у вас у самих такая пикантная история? Ну и чем, собственно, все закончилось?
2: Да, пишите нам плюс 7-915-459-2020.
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
13: В ленте.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь Ты.
12: Подробнее на tbank.ru.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России хотят сохранить порог дохода в 20 миллионов рублей для уплаты НДС. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин поручил сохранить действующий порог доходов, после которого малый бизнес на упрощенной системе должен платить НДС. Он останется на уровне 20 миллионов рублей. Поручение опубликовано на сайте Кремля. До этого планировалось поэтапно снижать порог. Сначала до 15, затем до 10 миллионов рублей. Изменения должны подготовить до 1 августа.
0: Про туризм.
2: Россиянам напомнили, какие документы понадобятся для поездки с детьми в Абхазию. Как сообщает телеканал 360, детям младше 14 лет не обязательно оформлять загранпаспорт. Достаточно свидетельства о рождении со штампом о российском гражданстве. Взрослые дети старше 14 могут пересечь границу по внутреннему паспорту. Если ребенок едет с одним из родителей, согласие второго обычно не требуется, если тот не оформил запрет на выезд. Для поездки с другим сопровождающим понадобится нотариальное разрешение.
0: Про погоду.
2: Завтра в Москве ожидается теплая погода с дождями. Температура воздуха днем поднимется до плюс 25. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Согласно прогнозу синоптиков, в ночные часы в российской столице пройдет небольшой дождь. Днем ожидаются кратковременные осадки. За сутки может выпасть примерно до 10 миллиметров. Скорость северного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. О том, какой погоды стоит ожидать москвичам в ближайшие дни, корреспондентам Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: Погоду в столичном регионе России в середине лета 15 июля будет определять уходящий на восток циклон, область низкого атмосферного давления. В Москве будет плюс 24-25 градусов, климатическая норма, осадки маловероятны, если даже будут, то небольшие, а вот на востоке Московской области возможны грозы с локальными дождями и с усилением ветра до 12 метров в секунду. С четверга будет перемена и переход погоды в антициклональное состояние, то есть давление будет повышаться, ветер в четверг усилится до 15 метров в секунду, температура локально понизится до 20-22 градусов. Ну а с пятницы антициклон завладеет всем столичным регионом, а значит будет более солнечно и вероятность осадков окончательно уйдет.
2: Также эксперт добавил, что столбик термометра к воскресенью может подняться до 28 градусов тепла при переменной облачности. Напомню, до этого синоптик Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе Приморский, Хабаровский края и Сахалин ожидают дожди из-за супертайфуна Бави. С вечера 14 июля в течение 15-16 числа возможны подтопления. В некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть 120-140 мм осадков, а на территории от Хабаровска до Охотска возможны подтопления. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 49 копеек, курс евро 88 рублей 53 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 15 тысяч, партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 30 тысяч рублей. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед! Вечернее шоу
4: «Мурзилки Лайв».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну что, дорогие радиослушатели, вы привлекательны, мы чертовски привлекательны. К чему время терять?
5: Давайте... Да мы не теряем, уже час провели вместе и дальше остаемся.
1: Давайте замутим, закрутим, что-нибудь, так сказать,
5: раскудрявим.
1: И не бросим, заметьте, поскольку у нас много денег, друзья мои. И вы только что слышали, по-моему, на сколько у нас скопилось сейчас?
6: 15 тысяч рублей в банке, но у нас есть генеральный партнер.
5: С которым умножаемся на 2, то есть сейчас, в принципе, будем играть на 30 тысяч рублей.
6: Ну и если вы хотите сорвать банк, друзья, нет ничего проще. Во-первых, вы должны установить гимн Авторадио себе в мобильный телефон вместо гудка. Уверен, вы все это сделали. Ну и самое главное, второе, это назвать песню, которая прямо сейчас начинает звучать на Авторадио.
1: Давайте закрутим этот роман.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Так, всем еще раз добрый вечер. Вы слушаете голоса Брагина, Гордеева
2: и Захара.
1: Вот, да. Вот наши, собственно, голоса. И игра «Много денег» вашему вниманию прямо сейчас. И мы хотим, чтобы каждый из вас в этом сезоне стал счастливым. Дело в том, что с нами генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
3: И у нас все прекрасно. 5 миллионов рублей было на старте. Мы их сейчас прямо вот раздаем вам налево и направо. 5 заветных желаний. Исполняем. Уже приступили и будем до конца этого сезона исполнять. Ну и еще одна мечта от Озонбанка, она будет, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
2: Ну и не менее прекрасная ситуация в нашем банке. Сейчас там 15 тысяч рублей, но благодаря нашему генеральному партнеру Озонбанку эту сумму можно удвоить на двое, и вы можете получить 30 тысяч рублей.
3: Да, просто открывайте карту Озонбанк и получаете выигрыш в двойном размере.
2: Вот. Давайте куда проще.
1: Просто нажмем сейчас на кнопку и остановим радиорулетку для того, чтобы понять, с кем мы сегодня будем играть. Жми. 64-53 в конце телефона Дмитрия из Москвы, который хочет мотоцикл Honda «Золотое крыло». Honda Goldwing Tour, да, известный всем, это потрясающе.
3: Корабль
1: это такой
3: любви.
1: Можно и так его
3: Можно
1: назвать.
3: Так
1: Все
3: назвать.
1: Зависит от того, как вы его употребляете. Давайте Дмитрию звонить, собственно, и поинтересуемся, зачем ему этот корабль любви. Так. Ждем гимн Авторадио. Вообще здорово, когда человек едет на голде. А на голде обычно же громко все.
3: Да, да, такие колоночки.
2: Да. Да. Выбирает, как правило, Авторадио.
1: И это было бы прекрасно, если бы сейчас Дмитрий нам ответил. Мы бы смогли отдать ему деньги.
2: Дмитрий?
4: Алло.
2: Да, добрый вечер, это Авторадио. У вас звучит гимн нашей радиостанции. Дмитрий, давайте знакомиться.
4: Давайте.
2: Нас зовут Брагин Гордеев Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф». И вы участник игры «Много денег». Все верно?
4: Правильно.
2: Правильно. А когда вы оставляли заявку на то, чтобы ваша мечта осуществилась, вы написали, что желаете мотоцикл Honda Goldwing. Это все верно?
4: Да.
2: Я так понимаю, вы заядлый мотоциклист. А на чем сейчас вы ездите?
4: Сейчас я езжу на Ларгусе.
2: На Ларгусе.
3: То хороший есть, мотоцикл.
2: И вы 4 колеса хотите поменять на 2, да?
4: Ну да.
2: Ну что же, мы желаем вам удачи и очень надеемся, что во время очередного суперфинала радиорулетка выберет именно ваш номер. Пока же мы предлагаем вам сделать небольшую тренировку, сыграть на деньги. Могу сказать, сколько вы можете получить в случае успешного ответа. Сказать вам?
1: Но если Дмитрий слушал, то он
2: да,
1: знает.
2: Да, говорю, 15 тысяч рублей в банке, но сумма может быть удвоена благодаря Озонбанку. Какая песня только что звучала в эфире? Расскажите.
4: Не скажу.
1: Не скажете.
2: Зачем тогда вам нужно было знать, сколько денег в банке?
1: Не, ну все равно интересно.
4: У меня авария, работает генератор, свет погас, абсолютно занят проблемой.
2: Не до того.
1: Понятно.
2: Хорошо, 3 тысячи рублей. На то, чтобы ну, хоть немножечко скрасить вам вот это вот относительно темное время, которое скоро наступит. Но генератор вас спасет. 3000 рублей, согласно правилам, вы получаете. Гимн у вас есть.
3: Так, ну а генеральный партнер игры в такой ситуации, как обычно, то есть Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка.
1: Ребята, я не могу удержаться, просто Дмитрия зовут, знаете как...
2: Дмитрий зовут его.
1: Дмитрий Дмитриевич Дмитриев.
2: Молодец.
3: Прекрасно.
1: Прям вот аплодисменты.
2: Дмитрий, желаю вам побыстрее решить проблемы с электричеством. Я так понимаю, вопрос там на даче или в частном доме.
1: Да.
2: Все будет хорошо. По крайней мере, Россети работают исправно. И в течение ближайшего времени все будет отлично. Так что счастливо.
1: Ну и для всех, кто хочет голду или другой мотоцикл, напомним, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
2: Банк игры подрастает до 17 тысяч рублей. Именно на эту сумму будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: А ну-ка, Гордеева, нажми.
2: Запусти.
1: Поехали дальше.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

0: Ну, все, со вниманием начинается. Мы сегодня так как-то любовную тему продолжаем, да? Ну и потом бывают поцелуи на дороге. Сейчас продолжаю уже следующую тему, которую мы хотели бы с вами обсудить. Ну, у нас же есть и такое выражение, да? Но поцеловались.
1: Поцеловались, конечно.
2: На Авторадио.
3: ОСАГО – это, пожалуй, самая переменчивая ответственность человека в нашей стране. Изначально этот институт пересматривался миллион раз, пока его приняли. Теперь его в него постоянно вносят и вносят, и вносят корректировки. Итак, с июля 2026 года, то есть вот сейчас, вот с этого момента, должны быть введены новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. И тут у кого-то сердечко ёкнуло. Зачем и к чему это приведет, выясняем со специалистом. У нас на связи автоэксперт Игорь Маржаретто. Игорь, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, добрый. Игорь.
3: Игорь, итак, меняются правила, по которым считают компенсацию после ДТП. Рассказывайте, что там меняется?
4: Значит, ну, во-первых, они вступают в силу только во второй половине сентября, так что пока выдохнули.
3: Угу.
4: Значит, во-вторых, решили, что слишком мало люди получают, потому что стоимость деталей считается средняя по больнице. Берут все детали вот этого номера, соответственно, и оригинальные, и неоригинальные, считают среднюю цену, включая те детали, которые сделаны из пластилина, и, в общем, ни на что не годны, но они присутствуют где-то на просторах интернета, потому что считает это не человек, там миллион позиций, а считает это какие-то компьютерные программы. В результате средняя цена получается 3 копейки, счет получает 3 копейки, говорит, а что мне с ними делать? Вот теперь Центробанк решил навести в этой схеме порядок и сказал, все, что более чем на 70% дешевле оригинала, это мусор. Мы его считать не будем. Вообще вычеркиваем, нету его. Не существует. И, соответственно, получается средняя цена детали уже не 3 копейки, а там 33 копейки. Ну, это уже ближе к истине. И тем людям, которые по ОСАГО ремонтируют автомобиль, это уже приятнее. Потому что, еще раз говорю, у них цена ближе к реальной, хотя, может быть, и не достигает стоимости реальной оригинальной запчасти, но все-таки что-то.
3: Говорят, то есть Союз автостраховщиков люди... обновляет свои справочники цен средней стоимости автозапчастей. И как раз вот Центробанк вмешивается в то, что каким образом считается эта средняя стоимость, да, правильно?
4: Да, угу. Совершенно верно. Ну и в результате стоимость деталей вырастет, то есть человек получит на руки примерно на 10%, как говорят, в РСА больше.
0: На 10%. Тоже не густо.
4: Ну, все-таки,
0: ну, знаете, не пусто, да.
4: Стоимость ремонта,
0: согласен,
4: условно,
0: да,
4: говоря, угу, насчитали тебе 100 тысяч, а
0: ой,
4: плюс по новой методике считают стоимость расходников, типа там клипсы, всякие прокладочки.
0: Угу, угу.
4: Их раньше не учитывали, теперь говорят, не, полностью будем учитывать стоимость этих прокладок. Понятно. Сколько бы они ни стоили.
0: Мне просто в дверь въехали, Игорь, сейчас просто случай прям неделю назад. Мне насчитали, говорят, хотите, мы вам 80 тысяч дадим, а у меня дверь под замену. Я говорю, а что я на 80 тысяч сделаю?
3: А насколько это расходится с реальной стоимостью, вот скажи?
0: Ну, я посмотрел, там дверь, там сама дверь под сотку, еще надо ее, соответственно, покрасить и так далее, мало ли там еще какие-то дефекты есть. Ну, в общем...
4: Берегите свои машины, друзья.
0: Да, это понятно, но тогда не ездить на них вообще. Ну, вот слушайте, в итоге, по прогнозам, выплаты по ОСАГО вот должны вырасти примерно на 10%, как мы говорили, ну и страховка, соответственно, должна, по идее, повыситься, да? По стоимости.
4: Ну, вы знаете, в РСА говорят, что поскольку у них сейчас дифференциация, значит, те, у которых хороший КБМ, то есть положительная история, 10 лет не было аварии и так далее, для них стоимость якобы не изменится совсем. А таких чуть ли не половина всех.
3: Но это же, наверное, неправда.
4: Стоимость... Угу. Не знаю. Не знаю, посмотрим. Это случится уже во второй половине сентября. А те, кто негодяи, попадают часто в аварии, причем по своей вине, то, соответственно, для них полис будет дороже.
0: Игорь, а
4: вот
0: скажите,
4: так, но...
0: скажите, пожалуйста, вот я, поскольку сейчас да, с этим столкнулся, всегда страховая компания предлагает деньгами или ремонт. То есть в этом случае что, лучше тогда ремонт выбирать, чтобы страховая брала на СТО и, соответственно, делала эту деталь?
4: В идеале да, лучше, конечно, натуральный вид расплаты. Это как раз тот самый ремонт на СТО. Но сейчас такие вещи предлагают крайне редко, потому что говорят, запчастей нет, пока их ждем, а по закону, если отдали на ремонт 30 дней и выдают готовую машину, а когда придут запчасти, один бог знает. Угу. Ну, в общем, не любят сейчас натуральный вариант ни страховые компании, ни сами сервисы. И на долю таких натуральных возмещений приходится не более 5%. 95% – это деньги. Ну, надо честно сказать, что многие люди радостно берут деньги и тратят на другие вещи. А что называется, крыла выстучу, сам в гараже выстучу и краской валиком покрашу.
1: Да, на ходовые не влияет.
3: А дверь косай, ну и ладно мне, как моя машина нравится.
0: Ездит и ездит. Спасибо.
3: Игорь, спасибо огромное. Автоэксперт Игорь Маржаретто. Ну, теперь ближе к осени еще поболтаем, может быть, еще какие-то там изменения будут.
0: Будет повод. Счастливо.
1: Спасибо.

0: реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: 100% кэшбэк. В автосервисах Фит-сервис вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.com.

0: ему
1: Красуточно РУ 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умный технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Авторадио.

0: Как говорится, чтоб душа развернулась. Популярность российской эстрады 80-х-90-х годов за первые полгода 2026-го выросла в 7 раз. Даже если пусть статистическая погрешность в этом заявлении присутствует, я уверена, что тренд, тенденция, в любом случае, мы замечаем это все.
1: 90-е.
0: 80-е, 90-е,
1: да. 90-е.
0: Во многом благодаря кумирам тех лет, отечественной Надежде Кадышевой, Татьяне Булановой, Иванушкам, группе «Руки вверх», которые снова поехали во всероссийские туры, которые снова собирают стадионы, некоторые и не по одному разу. Так вот, даже вот на большой дискотеке «Авторадио» мы убедились, каким песням, да, подпевали. Безусловно, подпевали всем песням, но когда выходили «Иванушки», да, соответственно...
1: Ну, потому что, да, это уже на подкорке.
0: На

0: Канье Уэст, который спел, соответственно, эту песню. Итак, значит, самые популярные треки по числу прослушиваний. На первом месте, как я уже сказала, «Седая ночь» Юрий Шатунов. На втором месте, вот мы с коллегами предварительно изучили топ, и мы еле вспомнили. Группа «Комиссар», «Королева снежная».
1: Удивительно.
2: «Королева снежная».
1: Ну да, типа того.
2: Распустила по плечам.
1: Что-то там волосы.
0: Что-то там распустила. Вот, кстати, на третьем месте группа «Комиссар» и песня «Ты уйдешь».
1: Ну, это
0: ты
1: понятно.
0: «Ты уйдешь, да, но приходит злая ночь».
3: Нет, такое ощущение, что «Комиссар» проплатил это исследование, нет?
0: Вам не кажется? Нет, такое потому подозрение. Что дальше врывается группа «Рок от острова», «Ничего не говори». Далее «Гранитный камушек», «Божий город».
1: Здесь все понятно.
3: Ну, почему понятно?
1: Ну, потому что
3: сейчас попробую вспомнить «Гранитный камушек».
1: Он получил как бы вторую жизнь благодаря полицейскому с Рублевки.
3: У него гранитный камушек в груди.
0: Дальше опять Юрий Шатунов. Если топ-10 уже говорить любые. Опять «Ласковый май» и есть даже просто неземная «Эд Изместьев».
1: Кто?
0: Не знаю.
3: «Эд Изместьев».
1: Либо
3: он тебе неизвестен
1: «Эд
3: Изместьев».
0: Но на 10-м месте.
3: Ну пускай я скромный. Здесь я не претендую на первое. Да. Там с «Ласковым маем» бесполезно. Ну давайте я в десяточку. И все такие, кто такой «Эд Изместьев»? Забьем.
0: Ну, в общем, дорогие друзья, тенденция понятна. Мы каждый день тоже слушаем новые и недавно появившиеся песни наших современников, наших исполнителей, которых явно тоже прослеживается тенденция со ссылом туда, к 80-м, к 90-м.
3: Но в любые выходные, на любых шашлыках, что играет...

0: вверх ушла уже, все.
1: Ну, вверх
0: да,
1: ушла.
0: Да, это была ценность, друзья. Ну, собственно говоря, как это, как говорится, песня, вернее, как говорится в фильме «Вокзал для двоих», какая жизнь, такие, такие и песни.
2: Вечернее шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков, ветер северных направлений до 5 метров в секунду, давление 746 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

Вечернее шоу на Авторадио.

0: Служебный роман. Сегодня разбираем эту историю, которую, наверное, многих было в жизни, у кого-то со счастливым исходом, у кого-то не очень. Кто-то до сих пор сожалеет о моментах, происходящих на работе, как говорится, в нерабочих отношениях. Итак, осуждать или не осуждать, было ли вас самого? У самой такая пикантная история. Чем все закончилось? Об этом мы сегодня
1: говорим. Все зависит от того, в каком статусе в этот служебный роман, как говорится, входили, да? Ну вот Нина пишет, я не осуждаю, но просто свое мнение высказала, да? А наш радиослушатель из Нижнего Новгорода написал, не участвовал, но осуждаю. А вообще не понимаю, что, собственно, в нем плохого для неженатых и незамужних. Если для неженатых, то, конечно, а где еще, собственно, знакомиться и находить себе пару? Тут работа, святое дело. Вот
0: наоборот, даже уголкова. Общий интерес, общие какие-то задачи, идете в одном направлении, общий график жизни даже, можно сказать, какие-то ориентиры, они общие
2: выставляют. Ну вот Елена, кстати говоря, тоже поддерживает. Ребята, ну а где еще людям любиться с таким-то ритмом жизни? Только на службе, так что одобряем. Любитесь и размножайтесь. Любовь — это двигатель жизни.
1: Но если, опять-таки, это не разрушает брак существующий.
2: Если любитесь и размножайтесь...
0: Ну вот, кстати, есть такое письмо, в котором как раз герой столкнулся со служебным романом, в котором... то есть служебный роман — это зло. Так начинается письмо от Дмитрия. Причем служебный роман не мой, а моей жены. Нашел его в ее телефоне, который она забыла дома. Пароль я угадал с первой попытки. Это, видимо, судьба. Переписка с коллегой, с бывшим ее коллегой, была скрыта. Но я все прочитал до самых-самых мелочей. Мы разбегались и сбегались. Сейчас живем в одной квартире, но я смотрю на нее как на соседку. Она на меня смотрит как на мужа. Ребенок – это единственная причина, почему я еще здесь. Мы даже вместе на авторадио тусовались, как старые приятели. Мораль простая. Если вы думаете завести роман на работе, вспомните этот пост. Не будьте жестокими дураками по отношению к тем, кто ждет вас дома. Потому что однажды дома может оказаться просто стена.
1: Да, вот. Ну да. Друзья, давайте продолжим эту тему. Видите, действительно, есть и совершенно другие примеры, которым не нужно подражать. Так что пишите, если у вас была подобная история, либо наоборот, счастливая история, что вы нашли свою половину именно на работе. Мы продолжаем наш служебный роман в лайв-чате.
2: Да, пишите плюс 7-915-459-2020. Ну и, конечно, пишите на официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Лайв-чат. Мурзилки реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта. Девочка,
4: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
6: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Жителей Крыма обеспечат баллонным газом. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В период действия режима ЧС жителям Крыма будут бесплатно выдавать газ в баллонах. На этой неделе по республике распределят примерно 4000 штук. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов. Ситуация не будет решена одномоментно, но потребности населения планируют удовлетворить в кратчайшие сроки. В первую очередь власти обеспечат социально незащищенных граждан. Напомню, перебои в электро- и водоснабжении, а также обеспечении топливом фиксируются на полуострове из-за ударов со стороны Украины.
3: Про авиацию.
2: В аэропорту Краснодара введены временные ограничения. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.
3: Про туризм.
2: Россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что доля заказов по заявлениям российских граждан составляет примерно 7%. Для сравнения, у граждан некоторых африканских стран этот показатель может превышать 50%. В 2025 году россиянам было выдано примерно 600 тысяч шенгенских виз. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макартычан рассказал Авторадио, что чаще всего мешает получению шенгенской визы.
4: Неправильная подготовка документов. То есть люди обратились, либо сами подают в посольство неправильный комплект документов, либо не очень хорошая подготовка турагента. Да? Если вы обратились к профессиональному турагенту, вам расскажут, что зарплата не должна быть 50-60 тысяч рублей. Скорее всего, вам откажут. А зарплата в то же итальянское посольство должна быть хотя бы 130, а лучше 150 тысяч рублей в месяц. Дальше. Справка из банка. Сколько я лично видел справок, которых просто хотелось выкинуть в мусорный ящик. Например, человек, видно, что взял деньги у кого-то в долг, положил его там 5 июля, и 6 июля пришел, взял справку из банка, что у него на счету лежит 1 000 000 рублей. Не работает это так. Деньги должны быть старые. В посольствах сидят не дураки. Деньги должны лежать хотя бы 3 месяца, а лучше полгода и больше. И не должно быть там 300-400 тысяч рублей, а от 1 000 000 и больше.
2: Ранее сообщалось, что россиянам при поездках за границу следует заранее оценивать возможные риски, особенно при посещении недружественных стран.
3: Про спорт.
2: На сайте Международного олимпийского комитета впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря Владимира Березова. В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Официальный курс доллара на завтра – 77 рублей и 49 копеек, евро – 88 рублей и 53 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
5: Ну и еще раз приветик всем.
6: Добрый вечер.
5: Привет. Шоу «Мурзилки Лайв» продолжается на Авторадио. Наш роман на волнах Авторадио продолжается до конца этого часа вместе с вами, дорогие друзья.
6: Дорогой, ты порезал свеклу уже?
5: Это вот
6: для свекольника.
7: Знаешь, я могу порезать очень много. И, кстати говоря, действительно, будем говорить, поскольку это сейчас лето, очень актуально, про холодные супы. И, друзья, там можно резать и свеклу, и томаты, и много чего еще.
5: Слушай, ну я и люблю, и окрошку люблю.
6: А свекольник?
5: Свекольник меньше, окрошка все-таки на первом месте. Но еще вот этот вот томатный суп.
7: Гаспачо.
5: Гаспачо, да, гаспачо из жареных томатов с креветками.
7: Я вообще не понимаю, зачем.
6: Это вот не по-русски.
7: зачем мы будем связываться с экспертом, поскольку говорить будем именно про эти, да и про многие другие холодные супы.
5: Знаешь, да, у эксперта все-таки у повара больше разнообразия, богатое меню, он может предложить что-нибудь эксклюзивное. Давайте дождемся этого момента. Ну, а в лайфчате продолжается разговор про служебные романы. И, кстати, у нас есть подарки по этому поводу.
6: Да, безусловно, автор самого лучшего, самого откровенного, самого яркого комментария получит 2 билета на концерт «Басты», который состоится в августе на большой спортивной арене «Лужники».
0: Вечернее шоу.

0: бежевое материнство.
1: Какое?
0: Бежевое. Популярное в соцсетях тренд. Узнать его поклонниц очень легко. Они выкладывают такие эстетичные фото своих детей, одетых в бежевые и пастельные тона, играющих с деревянными игрушками. Ни в коем случае не с разноцветами.
1: Нет, как можно? Нет,
0: в минималистичном, однотонном, часто вообще монохромном интерьере. Тренд популярен уже несколько лет, несмотря на критику. Нашлось ей, этой самой критике, место и в родном отечестве. Минпросвещение заявило о рисках для детей из-за бежевых мам. Мол, у детей неверная картинка мира. Тему продолжаем с детским психологом. С нами Валерия Булавина. Валерия, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Валерия, у вас есть знакомые бежевые мамы?
2: Ну, я встречала, это частая история.
1: А в чем их философия, почему они отказываются от ярких цветов, чтобы жизнь была спокойнее?
2: Ну, мне кажется, везде может быть какая-то разная история. Одна из них, это, как по мне, возможно, идет с системой Монтессори, да, есть какая-то взаимосвязь с ней, потому что она ценила натуральные материалы, простоту, порядок, вот без лишнего визуального шума, и поэтому дерево, ткань, какой-то спокойный фон, естественные оттенки, они как раз вполне вписываются вот в эту бежевую историю. Mm-hmm. Вот. Но Монтессори, она точно не была за то, чтобы у ребенка вообще не было цвета в жизни, да, у нее есть там те же самые материалы, они достаточно яркие.
0: Давайте, Монтессори, поясним, что это...
3: Система развития.
1: Ну, такая себе система. Ну, там на любителя, в общем, ладно, сейчас не будем критиковать.
2: Да, она тоже в моде. Поэтому, мне кажется, вот оттуда могло пойти. Ну, плюс еще, я думаю, очень много требований к мамам и в таком современном обществе, да, в современном мире. И этот феномен, он одно из стараний, да, что вот правильные игрушки, правильное питание, и вот правильные материалы, и отсутствие визуального какого-то шума, ярких цветов, да, это тоже вот как будто
1: бедные дети.
2: Правильно воспитывает ребенка.
1: Бедные дети.
2: Ну, и в целом, мне кажется, любить бежевый цвет, это совершенно нормально.
0: Но ведь во всем чувство меры нужно иметь.
3: Вот скажите, пожалуйста, вот понятно, есть любовь к бежевому цвету, окей, многие приобретают одежду такого цвета, но как все-таки это влияет на развитие ребенка? Сейчас абстрагируемся от возможной системы
0: монтажа. Если вокруг нет ничего яркого, если кругом все это экологично, чисто и бежевого цвета.
1: И мультики через фильтр смотрятся.
3: Черно-белый.
2: Ну, смотрите, да, вот одно дело, когда мама любит, да, спокойные оттенки, и совсем другое, когда ребенку нельзя, например, в магазине выбрать яркую игрушку, красную футболку какую-то, или, не знаю, блестящее постельное белье, да, потому что это вот будет нарушать какую-то общую
1: потому
2: картину.
1: Это моветон, что-то ворона, что ли, яркое покупать?
2: Вот, да, и такая вот эстетика, она становится важнее вкусов, потребностей ребенка, да, то есть там бабушки, дедушки не могут подарить какую-то игрушку, это проходит контроль родительский, да, и в целом, мне кажется, ну, я думаю, ребенку вообще всегда бывает полезный такой разный опыт. И
0: вот, пастельные
2: тона,
0: и яркие
2: тона. Да.
0: Что говорит наука о том, как должно воспитываться цветовое восприятие ребенка?
2: Смотрите, много разного опыта, и плюс актуально к тому времени, в котором мы живем. В нашем мире не все бежевое, да, у нас много разных красок, и ребенок должен их все видеть. Поэтому здесь можно далеко не заглядывать. То, что есть в современном мире, ребенок должен с этим столкнуться, ничего не обходя стороной. Поэтому бежевый разбавить чем-то ярким было бы полезно.
0: С другой стороны, перенасыщение искусственными оттенками в современном мире провоцирует раздражение и снижение концентрации. Это даже в Минпросе отметили, что, с одной стороны, что-то с бежевым мамам нужно делать, с другой стороны...
1: Фуксии все эти, да?
0: Нужно, с другой стороны, не пересыщать. Ну, искусственный интеллект сейчас себе нарисует таких цветов, которых ты даже в нормальной жизни, может быть, и не увидишь. Валерия?
2: Поэтому, знаете, вот... Они хоть и не видят, но все равно, да, дети будут выходить в разный мир. Они будут все-таки заходить в магазин игрушек. И вот представьте, после бежевой квартиры ты зашел, это будет потрясение для ребенка.
3: Испугался.
2: Да, столько всего интересного. Конечно, да. Мне кажется, такое нормальное разнообразие, и даже если одна какая-то кислотно-зеленая игрушка, ну очень, которая нравится ребенку, это будет очень, очень даже полезно для него. Перегруз, да, возможен, когда действительно очень много всего разноцветного, визуальный шум, он имеет место быть. Но когда он совершенно отсутствует, ребенку вот эти стимулы яркие, они будут слишком яркие на обычном таком бежевом фоне.
1: Как чемпионат мира смотреть, если две небежевых команды играют?
3: Черно-белый телевизор.
0: Валерий, спасибо огромное. Детский психолог Валерий Булавин была с нами. Всего доброго.
1: Спасибо.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Костюм, носки, бритва.
6: Еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: коллеги, лето, тепло, и во время обеда очень многие предпочитают употреблять не горячие супы, а пройтись по холодненькому. Взять картошку, огурчики, зелень, нарубать редисочки, залить этот салатик квасом или кефиром. Вечный вопрос, кто как любит. Ну и все, собственно, окрошка готова.
1: Яйца забыл.
0: Ну и понятно, яйца, мясо или колбаса, это кто как любит. Сметанки, но это если идти по простому пути. Ведь во многих регионах легких путей не ищут, предлагают свои варианты холодных супов. Но вот для того, чтобы узнать про холодные супы больше, мы обратились к специалисту. На связи с нами Андрей Колодяжный, шеф-повар ресторана «Вселук», гастроботаник. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Привет, привет.
2: Рад очень всех слышать. Привет, привет.
0: Ой, прям пока рассказывал, аж чувствую голодный. В чем вообще прелесть холодных супов? Расскажите нам.
2: Прелесть первая, то, что они освежают. Это самый кайф. Второе, то, что всегда в жаркую летнюю погоду можно выпить просто этот, как вы сказали, салатик, да, вместе с квасом. Это будет очень круто и кайфово само по себе. Третье, это продукты летние. Хоть огурец, хоть помидор, я не знаю, хоть это мясо будет. Но мы же, как вы сказали, не ищем легких путей, поэтому у нас я делал специально интересные окрошки. Ну, первую, одна из таких последних введений, которая была у меня в ресторане, это окрошка на березовом квасе с копченым лещом.
3: На березовом квасе?
0: С копченым лещом?
2: Да, копченый лещ.
0: Это
2: у
0: такая
2: нас копченый лещ.
0: Астраханская окрошка такая.
2: Ну, такая, больше к Астрахани, но сам копченый лещ, он по себе чуть солоноватый, копченость придает. Березовый квас слегка сладковатый, и на этом контрасте, понятно, огурчики мы туда добавили, яичко мы не забыли. Вот, и на контрасте это очень хорошо играет.
1: Прости, Андрей, что за березовый квас? Это где такое чудо продается?
3: На березовом соке что-то сделал?
2: Это сделал на березовом соке, действительно. И это я сам этого, во-первых, делал. Это в сезон как раз идет, когда березы начинают играть, сок выделяет. Второе, сам именно березовый квас еще делали. Я этот рецепт вычитал, это еще там с 800-х, 900-х годов. У нас не только березовый квас, кстати, делали, у нас крапивный квас делали, квас на листьях смородины делали. Я уже не говорю про хлебные и все остальное. Вот, у нас очень много этого всего делали, в самом деле, на Руси, и мы очень все любили. Вот, это
3: пора
2: есть еще один холодный суп.
3: Так,
1: еще какой?
2: Это у нас свекольник классический, ну, типа свекольник, да, назовем его. Но все мы его привыкли делать. Он есть двух видов. То есть у нас он есть как крем-суп, типа а-ля делается, то есть все перебивается,
0: ну, да,
2: и мы едим со свеклой, со всей, с ботвой свеклы. А есть еще, я вот делал свекольник, у меня как раз на сезон была молодая свекла, и как раз черешня пошла. И заправку на основе этого сделал, потому что сочетание черешни, вишни, свеклы очень круто играет, потому что в черешне своя кислиночка есть и сахарок. Свекла у нас сладковатая, также может спокойно играть. Она может быть веганская, она может быть, соответственно, с мясом, она может быть также с рыбой. В том году мы сделали окрошку, опять же вернусь к нашей любимой окрошке, на копченой, и в этом году я делал на копченом леще, в том году я делал на копченой корюшке, такой подпитерский манер, грубо говоря.
0: Я понимаю, что сезонный продукт черешня пошла, давай черешню, клубника, земляника есть.
1: Интересное сочетание, конечно, свекла с черешней, ты просто блендером перемалываешь, да, все это, и получается.
2: Ну, в принципе, да, можно взять свеклу, да, спокойно взять туда, добавить вишню или черешню. В данный момент это была черешня. Мы добавили чуть базиличка, все это пробили, все, она готовая, вкусненькая, интересная. Понятно, что заправку там соль, перец и так далее. Клубника, то же самое. Мы там все привыкли к иностранным словам гаспачо и все остальное. Можно можно взять клубничную окрошку, в конце концов. Клубничный компот, просто вот как мы варим там, да, как наши, там, я не знаю, бабушки варят этот клубничный компот, просто сделать в таком же варианте. Можно хоть с кремом сделать, да, и заливать условно, сделать окрошку с креветочками и заливать этой всей историей там с клубникой в сочетании. Вообще будет бомба, я считаю.
1: Я так понимаю, что от окрошки ничего не останется. Уже
3: клубника и креветки.
1: Да, так уходим в сторону.
3: Но с другой стороны, так интересно, было очень интересно. Правда.
2: Я просто несколько вариантов рассказал. А так, по классике, я же говорю, у нас окрошку, если так говорить, окрошка — это крошево. Крошим, все крошим. И она может быть у нас я же говорю, на березовом квасе, на хлебном квасе, на крапивном квасе, на листик смородины настаиваться и так далее. Еще можно, можно миллион их перечислить.
3: И все-таки гаспачо, прямо быстренько, испанский томатный суп, он нам заходит, и в каком варианте вы его приемлете больше всего?
2: Я люблю сочетание, понятно, что все по классике, но я люблю сочетание помидор и всегда вишни. Или черешни, то есть вдвоем сочетание. Или помидоры клубники. Вообще очень круто это играть в самом деле. Вот, а если еще клубника свежая по сезону, офигенно. Вот. Я уже не говорю про огуречники всякие разные. Сделать, допустим, холодный суп с огурцом и солычой, только с зеленой. Тоже более кавказская. Да, более такая кавказская история, потому что алыча кислинку дает, огурец свежесть дает. Вот, тоже. Это вполне вероятно, это вполне все рабочее. Честно, проработано во многих ресторанах, в которых я работал, и везде это практически то, что я вам сказал, везде это запускал.
1: В общем, друзья мои, берем, берем суп и везде добавляем ягоды. Хуже не будет.
0: И главное, крошево.
1: Да.
0: Крошево, да. Огромное вам спасибо, Андрей Колодяжный, шеф-повар ресторана «Вселук», гастроботаник.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Счастливо.

0: Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
14: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
15: Авторадио.

0: снимают фильмы, пишут романы, пишут, я не знаю, эссе, что угодно, сценарии для новых фильмов и так далее и тому подобное.
1: Осуждают на товарищеском суде
0: в советские времена. Или радуются на свадьбах, то, что люди нашли друг друга в трудовом коллективе. То есть все зависит от изначальной диспозиции, да, двух героев этого романа. Свободны ли они в отношениях или каждый связан узами брака. А тут еще, соответственно, плюс еще на работе что-то закрутилось, как мы сегодня вспомнили этот глагол. Давайте почитаем, что наши слушатели еще тут нам добавили из своих эмоций, из своих историй. Что можно читать, что нельзя.
1: Без
0: что...
1: подписи.
0: Без подписи.
1: Пишет девушка или женщина. Ничего страшного. В служебных романах я не вижу, говорит она. Знаю кучу случаев, когда свободные люди так находили свои половинки, когда несвободным это помогало завершить старые токсичные отношения, организовать новую крепкую семью. Реально люди живут 15 плюс лет вместе. И даже когда несвободным это помогает сохранить семью, так это отдушина от рутины, между прочим. Вот так можно воспринимать служебные романы. Сама, увы, не участвовала.
2: Увы?
1: Да, увы. Либо не было взаимности, либо мужчинам мне не хватило духу попробовать. А я тоже не по этой части. Вот такое мнение.
0: Не участвовала, но не осуждаю.
1: Не вот осуждаю,
0: такая, то есть обычно это... не пробовал, но осуждаю. Вроде здесь как... не участвовал.
2: А если... А вот это попробуйте. А
1: вроде
2: вот это
1: как попробуйте, отдушно да, даже. Да, да. Ну, некоторые дамы так воспринимают, что если мужчина, допустим, поехал куда-то в командировку,
0: он вполне возможно... Он уехал из отдушины, да.
1: Не, он уехал в отдушину, но вернется
2: из отдушины.
1: Да.
0: А счастливый роман, служебный роман оказался счастьем. Я молодой старлей, она моя симпатичная подчиненная. Итог, уже 20 лет счастливы вместе с тремя детьми. Написал Дмитрий и прикладывается фотография. Действительно, очень красивая пара, улыбающаяся такая. Вот явно видно, что прекрасные отношения, прекрасная семья. Дмитрий, спасибо большое за то, что служебный роман у вас оказался именно таким.
2: Альберт продолжает. Ага. Один мой совершенно абстрактный друг после армии устроился водителем одной бизнес-вумен. Женщина на тот момент уже как 2 года была вдова. Друг ей очень приглянулся, и начался у них служебный роман водителя с начальницей. Замуж за него выходить ей не позволял якобы статус, но она настолько влюбилась, что купила ему квартиру, машину, обеспечила денежно и, самое главное, нашла прекрасную невесту. Но не забыла, в самом прямом, но не забыла сказать, что если он посмеет хоть раз изменить ей и жене, то есть у него могут быть только 2 женщины, лишит всего.
1: Аплодисменты. Так и хочется опять-таки процитировать «Покровские ворота». Высокие,
0: высокие
1: отношения. Друзья мои, ну и настала пора определиться с неким лидером. Ну не то чтобы соревнование, да, но нам просто понравилось письмо Дениса, который в 2014 году поехал по работе в другой филиал компании, увидел тамошнюю руководительницу, влюбился до беспамятства, хотя состоял в отношениях. В тот же год рассказал ей, что в нее втюрился, а бывший уже сейчас сразу признался, что влюбился в другую. Расстались трудно, но мирно, ибо была договоренность не лгать, если так случится. И вот с 2014 года вместе с возлюбленной Александрой прошли, как говорится, и огонь, и воду, и медные трубы.
0: А теперь еще и пойдете на басту. Да, друзья, спасибо огромное всем участникам нашего сегодняшнего лайв-чата. Но вот Денису мы решили отдать 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники».
1: Служебный роман.
0: Ну да, что
1: начало. Ну не сейчас, а через 10 минут, конечно же.

0: Авторадио.
1: А, друзья, неспроста мы выбрали тему служебных романов сегодня как главную. И, потому что в этом году служебный роман стал одним из наиболее популярных способов завести отношения. Поскольку на работе люди проводят огромное количество времени, гораздо больше, чем дома, и лучше узнают своих коллег. Понятно, становится через какое-то время, подходит тебе этот человек, не подходит.
2: Так почему ты так можешь... по-деловому говоришь, как ты доклад читаешь? Прям такой.
1: Я просто объясняю,
3: это статистика.
1: Объясняю
4: это
1: людям.
4: Объясняю людям,
1: что наконец-то дали и подвели научную подоплеку.
4: Да.
1: Под то, что раньше всегда было, но вот наконец-то сказали, что это лучший способ познакомиться. Мало того, и поняли, что бороться с этим, потому что раньше хотели же бороться, прописывать каких-то там служебных документов, запрет категорически служебных романов. Поняли, что бороться с этим бессмысленно, и, естественно, очень многие предприимчивые сервисы знакомств сказали, нет вопросов, мы разработаем вам приложение корпоративное, активные, знакомьтесь, как говорится, плодитесь, размножайтесь. Главное, семя не разбивайте.
4: Там не было написано плодитесь, размножайтесь.
1: Это уже я добавляю. Может быть, и будет.
2: Но с учетом демографической ситуации я не удивлюсь, что и такая.
1: Вот именно.
4: Невозможно. Не, ну просто были споры, что типа служебные романы мешают часто отношениям на работе.
2: Службе, самой службе.
4: Службе, да,
2: да,
4: потому говорится, что отвлекает, голова не на месте, да, когда
2: с другой
4: ты видишь
2: стороны,
4: коллегу.
2: Есть огромное количество других исследований, которые показывают, что когда люди вместе на работе, у них наоборот, у них КПД
4: крылья
2: возрастает. У них КПД возрастает, и крылья
1: раньше,
2: и КПД.
1: Раньше приходят на работу, позже уходят с работы. Главное, чтобы побыть вместе. Ну, по крайней мере, на каком-то этапе.
4: Да. Ну, давайте мы побудем еще 3 минуты вместе. У нас, благо, сейчас готова фирменная музыкальная пародия. Споем, коллеги, вы не против?
2: Да нет, конечно.
4: Маленький служебный роман устроим.
0: Вечером. Вечером. Вечером. В куплете.
4: Итак, вашему вниманию пародия «Служебный роман». В главных ролях Брагин, Гордеев.

0: только с ней.
1: Да какой там пару дней? Все время с ней уже 25 лет в одном коллективе, друзья. Спасибо огромное. На этом наш служебный роман закончен.
2: Пойдем по домам. Поснимем.
1: Да. Пока. Счастливо.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама. Авторадио и сервис «Автору» представляют программу «Есть повод». Специальный гость, директор по продукту «Автору» Антон Юхневич, расскажет в эфире, какие автопраздники отмечаются в этот день, их историю, а также какие автособытия произошли в эту дату. Слушайте программу «Есть повод» 15 июля на Авторадио и будьте в курсе приятных автоповодов.
4: 0+. Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
3: Авторадио.
5: Зима! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Жители Владимирской области просят экономить топливо. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автоглаз». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
3: Про главное.
2: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призывает жителей экономить бензин на фоне нынешнего дефицита. Он также рекомендует государственным и муниципальным служащим минимизировать количество служебных поездок и командировок на машинах. По словам главы региона, круглосуточный оперативный штаб уже добился первых результатов. В рамках антикризисных мер власти заключили стратегическое соглашение о первоочередном снабжении топливом общественного транспорта, машин ЖКХ, мусоровозов и экстренных служб. В 6 муниципалитетах для коммунальной техники выделили отдельные автозаправочные станции со спецграфиком.
3: Про происшествие.
2: В Коми парапланерист упал на высоковольтные провода и обесточил село. Аварийное отключение электроэнергии произошло в населенном пункте Визинги Сысольского района. Как сообщили в местной администрации, пилот не справился с управлением, в результате чего его отбросило на провода. В селе частично отключилось электричество в жилых домах, коммерческих магазинах, ряде социальных объектов. Мужчину сняли с высоты, медицинская помощь ему не потребовалась.
3: Про здоровье.
2: Российские эндокринологи решили пересмотреть подход к проверке витамина D. Оказывается, четкой научной нормы для всех просто не существует. Теперь врачи предлагают проверяться только тем, кто входит в группу риска. А это может серьезно ударить по популярности этого анализа, ведь сегодня он самый массовый среди платных исследований. Врач-эндокринолог, косметолог Татьяна Евстигнеева в беседе с корреспондентами Авторадио рассказала, как наш организм вырабатывает витамин D.
5: Витамин D – это на самом деле не просто витамин, а прогормон. И главный его источник – все-таки солнце. Ультрафиолет попадает на кожу и из холестерина запускает синтез. Дальше печень и почки превращают его в активную форму. Но с ноября по март в большей части России солнца мало, кожа ничего не вырабатывает. И мы будем сидеть на том, что накопили за лето. К весне запасы кончаются. Когда же пора к врачу? И здесь есть четкие сигналы. Постоянная усталость, будто не спали сутки, мышечная слабость, тяжело вставать или подняться по лестнице, есть одышка. Но именно мышцы не держат нагрузку. Ломота в костях и суставах, частые простуды. Витамин D, он очень нужен иммунитету. И со стороны кожи это сухость, которая не проходит от кремов, плохое заживление ранок, тусклый цвет лица.
2: Эксперт также отметила, что необходимость приема и дозы витамина должен указывать врач. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра – 77 рублей и 49 копеек. Курс европейской валюты – 88 рублей и 53 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1.

Дорогие мои, добрый вечер. Это любимое авторадио. Знаете, о чем подумалось? Вот вдруг, если в ваши планы вторглись, ну, какие-то события, которых вы совершенно не ждали, да, не знаю, бывают они и плохие, и хорошие, вы на них внимания не обращаете, потому что здесь у нас в эфире первого автомобильного всегда планы одни. Хорошо провести вечер вместе. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте. Делать это будем, конечно же, в компании общей. Ну и слушать отличную музыку. План хороший? Тогда будем его исполнять. Страна, привет! Движение только вперед!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Авторадио.

Как все-таки приятно, друзья, когда вот есть песня с твоим именем, да, можно и слушать в день рождения, например, или в какой-то праздник, или дарить знакомым эту песню. Вот про Светку Соколову, про Джулию, про кого только я не слышал, и про Леху, без которого плохо. А про Олега так и не находил. Может быть, подскажете, не знаю. Привет всем, страна, здравствуй, это Авторадио, зовут меня Олег Пивунов. Это прекрасный вечер с первым автомобильным, другим он быть и не может. Прекрасная теплая музыка и замечательная атмосфера. В таком же ключе и продолжим. Ну и услышимся, конечно, скоро.

0: Друзья, время тратить нельзя сейчас, ну, буквально ни на что, кроме прослушивания авторадио, кроме хорошей музыки, отличного вечера, ну и, конечно, кроме того, чтобы обратить внимание на полуфинальный матч чемпионата мира по Европе, который состоится у нас сегодня в Техасе на AT&T стадионе. И, конечно, мы прямо сейчас в рамках программы «Большой футбол» с вами узнаем все подробности предстоящей игры.
1: Чемпионат мира по футболу продолжается, и прямо сейчас, если проводить параллели с кулинарией, а в общем-то почему бы и нет, самое лучшее и самое вкусное полуфиналы пока первый. Привет, друзья, меня зовут Сергей Жирихин, и в ближайшие полтора, часа, будем говорить об игре Франция-Испания. До начала встречи остается совсем немного времени, и это игра двух лучших сборных турнира по версии очень многих футбольных изданий. Обе команды подходят с идеальной серией из побед, 0 в графе поражения на групповом этапе, ну и, само собой, в плей-офф тоже. Подопечные Луиса де ла Фуэнте в матчах на вылет поочередно положили на лопатки Австрию, Португалию и Бельгию. Тут, если и искать к чему придраться, некоторые шероховатости возникли у испанцев именно в игре с бельгийцами, общий возраст которых перевалил примерно за 1000 лет. Лукаку и компания дали бой. И на текущий момент, кстати, остаются единственной сборной, сумевшей огорчить голкипера испанцев Симона. Та встреча едва не уехала в дополнительное время при счете 1-1. И однако стараниями Микеля Мерины все для испанцев закончилось благополучно. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Большой футбол.
3: Эти последние минуты любимые такие для испанцев, чтобы не уходить в дополнительное время. Педри, Кубарси, а что если бабахнуть? Пау, Кубарси, 2-1! Пау! Выстрел, Пау Кубарси! И Сэм Ламенс отбил перед собой.
1: Французы, в свою очередь, тоже не менее пау-пау-пау-пау, монументальные и непобедимые, играя в плей-офф с командами Швеции, Парагвая и Марокко, подопечные Дидье Дешама продемонстрировали все возможные варианты достижения цели. Игра от себя, от соперников, прессинг, в атаку, как карта ляжет, все могут, все умеют. И тут, конечно, на первый план выходят два стиля, две философии. Франция любит быстрые контратаки и рывки. Испания – тотальный контроль и аккуратные передачи. Главный вопрос вечера – сможет ли «Красная фурия» удержать мяч? Или французы таки ловко подловят испанцев на потери? Те даже не поймут, как оказались в роли догоняющих. Совсем скоро мы получим ответы на эти вопросы. Ну а пока все внимание в Арлингтон, штат Техас. Подробности расскажем в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО, управляющая компания НКС. Коэффициент Винлайн на победу Франции 2,6. Коэффициент Винлайн на победу Испании 3,15. Коэффициент Винлайн на ничью 3,05.
2: Большой футбол.
4: Спонсор трансляции ООО, управляющая компания НКС.
5: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
6: Информация о незаконных нарезках игр, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количество призов и выигрыши, сроках вместе, партии розыгрыша, получения призов и выигрыши, винлайн.ру, розыгрыш призов происходит во время событий, сроки акции, с 4 мая 2026 года, 31 января 2027 года, 18+.
2: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 22.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Севастополе после ночной атаки на энергосистему ввели новый график подачи электричества. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, свет будут включать на 2 часа, после чего последует 6-часовой перерыв. Власти работают над восстановлением стабильного энергоснабжения и просят жителей временно сократить потребление, в том числе по возможности не пользоваться мощными электроприборами. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
3: Про налоги.
2: Владимир Путин поручил сохранить действующий порог доходов, после которого малый бизнес на упрощенной системе должен платить НДС. Он останется на уровне 20 миллионов рублей. Поручение опубликовано на сайте Кремля. До этого планировалось поэтапно снижать порог сначала до 15, а затем до 10 миллионов рублей. Изменения должны подготовить до 1 августа.
3: Про страхование.
2: Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов. В этом году такую услугу приобрели более четверти опрошенных. Это на 22% больше, чем годом ранее, отмечают аналитики. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, большинство добавляет ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или же сервис бронирования. Около четверти покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Подробнее о том, что дает такая страховка, в беседе с Авторадио рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
4: Важно понимать, что во многих случаях это страхует риски, связанные с закрытием воздушного пространства, технической неисправностью самолетов, ну и просто метеорологическими условиями. Важно, наверное, сказать, что в большинстве случаев выплата происходит довольно оперативно, и для этого пассажиру достаточно просто заполнить электронную форму и указать реквизиты, по которым он сможет получить. При всем при этом нельзя сказать, что данная форма полностью компенсирует потери, потому что надо понимать, что если ваш отдых откладывается и вы теряете сутки или более, то, конечно, эта сумма не покрывает. Как правило, эта компенсация довольно стандартная у разных компаний по-разному. Может варьироваться от процентной стоимости билета или фиксированной суммы. Но при этом, как говорится, в любом случае стоимость его приобретения такого полиса в разы ниже, чем фактическая выплата.
2: Эксперт также отметил, что сейчас страховые компании ведут работу над продуктом, который покроет риски потери одной ночи отдыха.
3: Про мошенников.
2: Аферисты все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. Как сообщает газета «Ру» со ссылкой на Минфин, отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – бесплатные экскурсии со скрытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Также туристов могут просить заранее оплатить услуги за границей переводом на частную карту. В Минфине советуют проверять туроператоров и отели, покупать билеты только на официальных ресурсах, а также избегать сомнительных переводов. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра составил 77 рублей и 49 копеек. Официальный курс европейской валюты – 88 рублей 53 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, хочется пошутить, что если мальчик поплыл, то это же замечательно. Открылся талант к плаванию, друзья. Ну, а мы, как говорят преподаватели, в материале не плаваем. Мы в нем просто настоящие доку, особенно в материале музыкальном. Потому что он у нас самый лучший, самый качественный и специально для хорошего вечера. Привет, друзья, это первое автомобильное движение. Только вперед, отличная музыка, замечательное настроение. Зовут меня Олег Пивунов, с вами вечером. В прямом эфире, на каких бы дорогах вы там ни находились, друзья, помните, все будет хорошо. Это любимое авторадио. Привет. Я шагаю.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

Вспомнился мне, собственно, один фильм хороший про гедониста, который оказался слегка грустным человеком. Помните, там такая фраза была? От себя ты, может быть, и убежишь, а вот от органов вряд ли. Друзья, нам бежать с вами некуда, мы неторопливо этот вечер проводим в правильном ритме вместе с отличной музыкой на Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, страна, привет и добрый вечер.

0: Друзья, если вы не успели доехать, долететь или добежать до экранов телевизоров для того, чтобы увидеть полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, не отчаивайтесь, бежать никуда не надо. Прямо сейчас в прямом эфире авторадио программа «Большой футбол». Расскажем все. Одну секунду.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
2: И еще раз всем большой привет, дорогие друзья. Сергей Жирихин у микрофона. И перерыв в матче Франция-Испания. Первый тайм прошел под девизом «И на старуху бывает», ну, сами знаете что. В роли старухи сборной Франции, и беда на их трехцветные головы прилетела от Мигеля Ойарсабаля на 22-й минуте. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
1: Большой футбол.
3: А дальше Майкл Меня. Мигелю Ойарсабалю предстоит кое-что выяснить глаз на глаз. Кстати, оба глаза друг от друга отводят. Глаза друг к другу не смотрят. Оба смотрят на мяч. Где же он окажется через несколько секунд? Ойарсабаль, Меньян. Удар и мяч в сетке ворот. Сборная Испании выходит вперед.
2: И, как вы понимаете, дорогие друзья, это был пенальти. Правомерность назначения 11-метрового никаких вопросов не вызывала. Люка Дин как анти-Юрий Деточкин из «Берегись автомобиля». Он, конечно, не виноват, но он виноват. Французский защитник, контролируя мяч, не заметил выскакивающего из-за спины Ламина Ямаля и от всей широты своей французской души врезал тому по ногам. Искра, буря, безумие, французы 0, испанцы 1. Вообще, у сборной Франции на протяжении всего матча ощущалась изрядная нервозность в действиях, а свой первый, даже не в створ, в сторону ворот удар они нанесли только на 36-й минуте. Под конец тайма французы исполнили некое подобие навала, однако ближе к забитому мячу были скорее испанцы. Под прессингом двух соперников от ноги Байене сделал передачу Меньян, Алекс тут же отдал Родри, дальше Ямаль, красиво обыгравшись с Ольма, справа от лицевой простреливал на набегавшего Руиса, но Фабиану не позволил замкнуть Юпамекано. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
3: А вот пробить вот так и потерять, пускай мяч, но за линией чужих ворот, это менее опасно. Майк Меньян, дрогнула нога, Байена перехватывает, Родри. И дальше в одно касание сыграли. Ямаль, передача, Руис, это мог бы получиться чистый испанский красивый гол. Стеночки, движение, хитрость, мягкие передачи в недодачу. И все начинается с того, что Майк Меньян отдает мяч чужим.
2: Не претендуя на лавры футбольного суперэксперта, предположу, что второй тайм в этом матче будет куда интересней и событийней первого. Ждем и расскажем обо всем в прямом эфире Авторадио. Информация представлена партнером трансляции ООО, управляющая компания НКС, коэффициент Винлайн на победу Франции 4.51, коэффициент Винлайн на победу Испании 1.87, коэффициент Винлайн на ничью 3.37.
1: Большой футбол.
4: Реклама партнера трансляции.
5: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация не заинтересована на риске игр, пари, акции. Новый фрибет за регистрацию. А правила для проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках миссии. Партия розыгрыша. Получение призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит в августе. Сроки акции. 4 мая 2026. 31 января 2027 года. 18+.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.
4: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну что, буквально влетаем уже вместе с Авторадио, друзья, в новый день. Ну и в отличный вечер тоже. И полет, я вам скажу, проходит нормально, прекрасно даже. Зовут меня Олег Пивунов, всем привет. С первым автомобильным, естественно, только вперед, где бы вы ни находились, в каком городе или месте, мы всегда рядом с вами. Ну а если в пути, счастливой вам дороги.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну,

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9/6/2026 по 21/7/2026.
2: Авторадио.

И снова тема полетов в эфире любимого Авторадио. Друзья, привет всем, кто уже улетел к теплым берегам, ну или дожидается своего рейса. Хочется вам пожелать, чтобы все прошло без задержек и без турбулентности. Ну а через какое-то время явитесь такие, знаете, шоколадные, отдохнувшие. На зависть нам, тем, кто еще не познал летнего отпуска. Но ничего, мы его обязательно дождемся и дождемся вместе с хорошей музыкой на Авторадио. А после... обязательно тоже, как говорится, ляжем на крыло и отправимся туда, где нам будет очень-очень хорошо. Надеюсь, что в прямом эфире Первого автомобильного вам тоже прекрасно. Зовут меня Олег Пивунов. Страна, привет и добрый вечер.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Итак, дорогие друзья, стал известен первый финалист чемпионата мира по футболу. Им стала сборная Испании. В завершившемся матче подопечные Луиса Дель Фуэнте достаточно уверенно обыграли сборную Франции, забив по голу в каждом из таймов. Да, после пропущенного в первом тайме французы пытались что-то исправить, ну, так скажем, по горячим следам. Однако в вторые 45 минут подопечные Дешама начали так, будто счет, ну, как минимум равный. Испанцы не преминули этим воспользоваться. И Поро сообразил нехитрую стеночку с Ольма, по правому краю ворвался в штрафную и ударом под ближнюю стойку переиграл Миньяна. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Видно, что Ямаль не готов играть. Ольму одно касание. Поро! Поро забивает второй мяч. Испания впереди двукратно. Даня Ольмо, даже упав в штрафной площади, умудрился сделать голевую. И Педро Порро внезапно для французов заскочил через правый, как сейчас можно говорить, полуфланг, штрафную площадь на второй гол.
1: Лидеры сборной Франции провели без преувеличения свой худший матч на турнире. Соперник ли тому причиной или сами трехцветные были в расфокусе? Оставим это аналитикам, но факт есть факт. Кириан Мбаппе нанес свой первый удар лишь на 65-й минуте. На правом полуфланге он получил передачу, низом бил в дальний угол. Мяч по пути зацепил ногу Кукурели и пролетел рядом со створом. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: То ли это Испания французскую атаку сегодня нейтрализует. Французы сами перегорев. Вот, не до конца еще. Еще тлею. Это Кильян Мбаппе. Не было совсем ударов у него, и тут пошли. Кстати, Кукурели мяч зацепил.
1: Термин «тлеют» подходит как нельзя больше, но для главного тренера Франции Дидье Дешама этот матч стал предпоследним у руля команды, которой он руководит уже 14 лет. Два финала чемпионата мира, одно золото мундиаля. Это была славная охота месье Дешам. Впрочем, матч за третье место тоже ведь никто не отменял, и там вполне можно дать мажорный аккорд. Но, конечно же, для Мбаппе и компании это будет не более чем утешение. Ну, а нам остается ждать завтрашний матч Англия-Аргентина. Встречаемся в 22:00. Сергей Жерихин, Авторадио. Большой футбол.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация ранее задействована на риски игр по реакции. Но любят за регистрацию. А правила проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. В сроках вместе. Порядки розыгрыша получения призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции. С 4 мая 2026. 31 декабря 2027 года. 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.

0: успел выпускной, ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Хит всех выпускных отгремел в эфире Авторадио. Вспомнили школьные годы и вновь вернулись в реальность. Взрослую жизнь, полную радости и планов встреч и достижений мы живем вместе. Добрались уже до середины лета 2026. Впереди у нас еще половина. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Вот тут, конечно, дилемма. Мой внутренний ребенок просит каникул, а внешний взрослый понимает, что ипотека сама себя не оплатит. Так и живем. Надеюсь, что у вас так же. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на Авторадио. И вместе мы летим навстречу мечтам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Вот за что люблю лето, так за то, что можно найти праздник в каждом дне. В прозрачном рассвете, работающем кондиционере, в автопутешествии с любимыми, в крепком кофе с утра пораньше. Вот побольше нам таких моментов. А музыка, конечно же, с авторадио. Делайте громче, ловите привет Олесе Соболеву у микрофона.
1: Я

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну,

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

А сейчас будет еще лучше, когда расскажу вам про лень. Оказывается, бездельничать полезно для здоровья. Психологи говорят, что когда человек лежит на диване без дела или просто смотрит в стену, его мозг занимается внутренней ревизией, перерабатывает эмоции и сортирует воспоминания. Есть теперь у нас с вами оправдание. Это я не лежу, это мы с мозгом делом занимаемся. Умственную и эмоциональную ревизию проводим под звуки авторадио. Если что, и я, Олеся Соболева, тоже тут.